0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози».

0: уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджон. За режиссерским пультом работает Абумансур Исмаилов. Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
0: Международные инициативы Таджикистана в сфере водных ресурсов и климата представлены в Бангкоке. Археологи Таджикистана и Франции провели совместную экспедицию. Дорогу Чимтепа-Шарура-Гисар открыли после капитального ремонта. Душанбе обсудили вопрос создания национальной информационной системы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзуда накануне в Бангкоке принял участие в глобальной конференции по изменению климата и целям устойчивого развития. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. В своем выступлении заместитель министра отметил вклад Республики Таджикистан в продвижение глобальной повестки дня в области водных ресурсов и климата посредством международных инициатив, включая международное десятилетие действий «Вода для устойчивости». Развития 2018-2028 год и Международный год ледников 2025. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан готова продолжать плодотворное сотрудничество с международными партнерами в борьбе с изменениями климата, укреплении сотрудничества в водном секторе и реализации цели устойчивого развития. В Душанбе обсудили вопросы национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, участники рассмотрели вопрос управления отраслью на основе данных и внедрения координационного центра кибербезопасности энергетического сектора. В работе мероприятия приняли участие эксперты и специалисты отрасли. В процессе реформирования энергетического сектора, создания национальной информационной системы как единой платформы для сбора, обработки, анализа и обмена отраслевыми данными является реальной необходимостью.

0: Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Восьми с половиной километровую дорогу Чимтепа-Шарура-Гисар открыли после капитального ремонта, сообщает исполнительный орган государственной власти города Гисара. Дорога имеет республиканское значение и является важным альтернативным маршрутом для въезда в столицу, а также в города и районы Гисарской долины. Проект реализован по инициативе исполнительного органа государственной власти города Гисара при активном участии местных предпринимателей и руководителей промышленных предприятий. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоялась премьера спектакля «Бободжон Гафуров», посвященная жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. В беседе директор театра Фирдавс Касымов отметил, что постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации, историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Наряду с Бободжоном Гафуровым зрители увидели образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касымова, Мирзо Турсунзаде и Туфы Фазыловой. Спектакль переносит зрителя в культуру, научную среду той эпохи, в которой формировались судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Верховный суд США подтвердил, что все люди, родившиеся на территории Соединенных Штатов, имеют право на автоматическое получение американского гражданства. Таким образом, суд отклонил попытку президента Дональда Трампа ограничить действие этого конституционного принципа, сообщает BBC. Решение было принято большинством голосов. 6 судей выступили против указа президента, 3 поддержали позицию администрации. Указ, ограничивающий право на гражданство по рождению, Дональд Трамп подписал в январе 2025 года, вскоре после вступления в должность президента. Документ предусматривал изменение порядка предоставления гражданства детям, родившимся в США, если их родители не являлись гражданами страны или не имели права на постоянное проживание. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила новый доклад, посвященный ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в странах Европы и Центральной Азии. Несмотря на достигнутый регионом значительный прогресс в борьбе с голодом, эксперты отмечают сохраняющиеся проблемы, связанные с неравенством в доступе к качественному питанию, ростом стоимости продовольствия, распространением ожирения среди взрослых и увеличением числа детей с избыточной массой тела, сообщает пресс-служба ООН. Согласно докладу, распространенность недоедания в регионе с 2006 года остается ниже порогового уровня на 2,5%. Этот показатель значительно ниже среднемирового уровня, который по состоянию на 2024 год составлял 8%. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
1: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

0: Последние новости, топовые песни и музыка. Беседы на актуальные темы.
1: 104.8 FM. Радио Оазис Таджик в Кубадионском районе.
2: Уважаемые слушатели, пришло время поговорить об истории. И сегодня мы расскажем о книге таджикского историка-ученого Бабуджона Гафурова по материалам Бориса Литвинского. Бабуджон Гафуров интересовался историей и археологией уже давным-давно. Он учился в Москве, будучи секретарем ЦК, написал и защитил кандидатскую диссертацию о секте исмаилитов на Памире. Вернувшись в Таджикистан, Бабуджон Гафуров написал книгу «Таджики в борьбе за свободу и независимость своей родины». Но еще до нашего переезда в Душанбе, пишет Литвинский, Бабуджон Гафуров решил, что нужно написать историю таджиков с древнейших времен и до Октябрьской революции. Уже в конце войны в Узбекистане коллектив ученых написал историю узбекского народа. И Бабуджон Гафуров подумал, если издают историю узбеков, то почему нет истории таджиков? Но Гафуров не стал собирать коллектив историков, а сам написал книжку на таджикском языке, которая потом в переводе на русский называлась «История таджикского народа в кратком изложении». Потом Бабуджон Гафуров уже в Москве решил выпустить второе издание книги. А затем вышло дополненное третье ее издание, за которое Бабуджону Гафурову была присвоена ученая степень доктора исторических наук. В московских журналах виднейшие востоковеды СССР опубликовали восторженные рецензии на эту книгу. Когда в 1967 году Бабуджону Гафурову предложили выпустить четвертое издание книги, он приехал в Душанбе. «Вызвал меня к себе, — пишет Литвинский, — на правительственную дачу и долго рассказывал, как он любит таджикскую историю. Он и правда очень любил историю и считал, что у каждого народа должна быть своя написанная история. И вдруг говорит... «Борис Анатольевич, мне предлагают выпустить четвертое издание. Ведь у вас есть третье?» «Есть. Посмотрите, пожалуйста, может, там что-то устарело? Вы ведь в Таджикистане проводите большие археологические раскопки. Многое нашли. Как вам кажется, может, нужно что-то добавить в книгу?» «И я перечитал, — пишет Литвинский, — его историю, а потом пришел к Гафурову. Конечно, кое-что можно добавить, сделать какие-то мелкие вставки. Я это, конечно, мог бы сделать, но вообще-то, Бабуджон Гафурович, вместо этой маленькой книги пора написать большую, фундаментальную работу». Он не обиделся, спросил только: «Вы поможете?» И я ответил: «Конечно». Для меня это была великая честь». Бабуджон Гафуров кое-что взял из третьего издания, чтобы сохранить связь времен, но дал совершенно новую концепцию. Например, в первых изданиях приход Александра Македонского в Среднюю Азию трактовался только как страшное бедствие. И правда, он громил, сжигал, но ведь он и строил. Он придал этой цивилизации новое направление развития. При нем строились новые города, их заселяли греки, строились храмы, появилась греческая письменность, театры. Это была история таджиков, совершавшаяся на территории Средней Азии. Поэтому в этой книге освещались и вопросы истории современного Узбекистана, приход тюрок в VI-VII веках, государство караханидов XI-XII веков, приход узбекских племен во главе с Мухаммад Шайбани ханом, основателем новой династии государства шайбанидов. И предисловие было написано с интернационалистических позиций. Было подчеркнуто, что все описываемые события и явления – это достояние культуры и истории всех народов Средней Азии. Бабуджон Гафуров писал в предисловии: Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки – народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как и достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками. Характер материальной культуры, обычаи, народное искусство – все это родственное, порой неразличимое. Древнейшая, древняя, а во многом и средневековая история этих народов очень близки, они редко и идентичны. Причем развивались они на одной и той же территории. Тем не менее сложились два народа, оставшие теперь таджикской и узбекской нациями. Когда книга вышла, Боба Джунгафуров поставил меня ответственным редактором, продолжает Литвинский. На титульном листе экземпляра, подаренного Елене Абрамовне и мне, он своей рукой написал: «Крупным ученым, большим труженикам и моим дорогим друзьям, профессору Елене Абрамовне Давидович и профессору Борису Анатольевичу Литвинскому, с большой благодарностью и уважением от академика Бубочуна Гафурова». «Спор у нас с ним был также о тираже. Он говорил 10 тысяч, я сказал, раскупят. Давайте сделаем 30 тысяч или еще лучше 50. Это было в его власти, а он отвечал, пусть лучше ищут книгу, чем она будет пылиться на полках в магазинах. И мы выпустили 10 тысяч экземпляров. А через месяц он меня вызывает, у вас нет лишнего экземплярчика?» Однажды мы о чем-то беседовали в кабинете Бубуджона Гафурова. Вдруг очень громко зазвонил кремлевский телефон. Гафуров берет трубку. Я тихо спрашиваю, мне выйти? Гафуров машет рукой, оставайтесь. И говорит в трубку: товарищ Рашидов, я очень рад вашему звонку. И я отчетливо слышу, как первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана расхваливает книгу. Прекрасная книга, великолепная. Сердце мое радуется, и Бубуджон Гафуров благодарит Рашидова, кладет трубку на рычаг и победоносно смотрит на меня. А вы говорили. А я и вправду в свое время высказывал опасения, что в Узбекистане могут кое к чему придраться. Многие считали, что книга Бубуджона Гафурова «Таджики» лучшая по научному уровню. Хотя время идет, наука не стоит на месте, и эта история тоже стареет. Но я кое-что сделал и под своей фамилией. В 1958 году во всех школах решено было преподавать историю республик, и нам нужно было написать историю Таджикской ССР для школ. И мы вместе с моим коллегой Ахрором Мухторовым написали эту книжку на русском языке. Ее перевели на таджикский и узбекский и издали. С тех пор, вплоть до 1993 года, ее переиздавали каждый год. И на наших учебниках выросли поколения таджиков. «Из-за этого учебника меня знали в каждом районе», – пишет Литвинский. «Во время экспедиции у нас регулярно возникали какие-то проблемы. То рабочих не выделяли, их приходилось снимать с хлопка, например. То с бензином были проблемы, то с мукой. Но когда я приходил со своими бедами к секретарю райкому, он задумчиво смотрел на мое командировочное удостоверение. Литвинский? Литвинский? У моего сына учебник по истории. Это не вы писали?» Я сразу сознавался. И мне немедленно выделяли и муку, и рабочих, и дефицитный бензин. Я участвовал и в написании вузовского учебника «История таджикского народа». Постепенно я стал таджикским патриотом. Я пришел в ЦК Таджикистана к одной даме, которая до того была замминистра образования, а потом стала секретарем ЦК. Я был отчасти вхож в эти кабинеты, потому что помогал создавать республиканский закон об охране памятников. И изложил ей свою идею, мол, хорошо бы выпустить на русском языке прекрасное издание с великолепными иллюстрациями, классические 3-4 тома таджикской литературы в хороших переводах. Еще один том посвятить истории, еще один – археологии и так далее. Я предлагал 8 или 9 томов, которые бы открыли таджиков и их культуру всему миру. Она воскликнула: «Прекрасная идея! Но вы же понимаете, Борис Анатольевич, она довольно прилично говорила по-русски. Этот вопрос решаю не я. Я доложу руководству, первому и второму секретарям». Доложила. А руководство сказало: «Если еще какая-нибудь республика выпустит что-то подобное, то и мы сделаем. А так, почему мы должны быть первыми?» Так и ничего не сделали. Продолжатель нынешнего президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, можно назвать продолжателем традиции Бабуджона Гафурова. Он тоже по-настоящему интересуется историей таджиков и археологией. Даже выпустил в Лондоне книгу, которая названа «Таджики в зеркале истории». Он пишет, может, я не точно процитирую, что «по вечерам, когда суета повседневных дел проходит, я часто сижу и размышляю над судьбами своего народа». И, видимо, действительно размышляет. Президент Таджикистана написал несколько книг. Он пишет предисловия к археологическим работам. Написал предисловие и к работе Литвинского, вышедшей в Италии. Глава республики интересуется, дает деньги на археологические раскопки. А это заслуживает уважения. В феврале 2009 года Борису Литвинскому был вручен таджикский орден «Шараф» за бесценный вклад в изучение истории и археологических памятников таджикского народа. Орден выдающемуся ученому и легендарному археологу вручал чрезвычайно полномоченный посол Республики Таджикистан в России. Вручение проходило во время заседания ученого совета Института востоковедения Российской академии наук. Во время вручения этого ордена я понял, что таджики ко мне действительно хорошо относятся, сказал Борис Литвинский. Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки, народы, сложившиеся на общей этнической основе. Древнейшая, древняя, а во многом и средневековая история этих народов очень близка, нередко и идентична, причем развивалась она на одной и той же территории. Тем не менее сложились два народа – таджикский и узбекский. Изучение истории таджиков, их самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Средней Азии. Именно в данной книге академика Бабуджона Гафурова рассмотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формирование таджикского народа, история зарождения и развития его языка и культуры, место таджиков мировой цивилизации.

Уважаемые слушатели, мы намерены в будущих наших программах читать отрывки из знаменитой книги академика Бабуджона Гафурова «Таджики», чтобы мы все хорошо знали историю нашего славного таджикского народа.

Но сейчас немного о том, кто такие все-таки таджики. Таджики – это иранский народ, говорящий на различных диалектах персо-таджикского континуума и населяющий регионы к востоку, к северо-востоку от современного Ирана, расположенные в Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и Пакистане. Традиционные земли таджиков охватывают Ферганскую долину, Чач, область долины реки Черчик, долину реки Зиравшан, бассейн верховье Амударьи, Пянджа, Мургаба и Кабула, а также бассейны Гельменда и Аргадаба. В Афганистане к таджикам также относят персоязычное население бассейнов Герируда и озера Хамун. Для Афганистана характерны другие варианты названия этой группы населения. Фарсифаны – персоязычные, дыхкани – оседлые земледельцы. Общая численность таджиков, по неофициальным оценкам, сегодня около 22 миллионов человек. Этноним таджик связан со среднеперсидским таджик – араб, от названия ближайшего к Ирану древнего арабского племени, или соответствующим сагдийским словом таджик. Так на востоке иранского мира называли вторгшиеся в 8 веке под знаменем джихада арабские армии. В исламском завоевании Средней Азии массово участвовали и персоязычные новообращенные мусульмане из Фарса, Загроса и Хорасана. Персидский язык, родственный распространенным там сагдийскому и бактрийскому, оказался не только языком господствующего слоя персоязычных завоевателей, но и языком исламской проповеди. Он стал вытеснять местные наречия, положив начало персоязычной мусульманской общности современных таджиков. Качественно новый этап развития этноса наступил в конце XIX века после включения таджикских областей в состав Российской империи. С 1920-х годов началась советизация культуры, сопровождающаяся широким распространением грамотности на русском и таджикском, графика на основе русского алфавита, языках. Официальное закрепление широко употреблявшегося термина «таджик» в качестве национальности произошло именно в 20 веке при проведении советской властью национального размежевания. В 1924 году была образована Таджикская АССР со столицей в Душанбе в составе Узбекской ССР. В 1929 году Таджикистан был выделен в отдельную Советскую Республику, предшественницу современного независимого Таджикистана. Таджики считают себя носителями и хранителями многотысячелетней традиции, связанной с культурой всего персоязычного ареала. Республика подчеркивает свою преемственность с ранее средневековыми государственными образованиями, прежде всего с державой саманидов со столицей в Бухаре 874-1005 года нашей эры. Считается, что в этот период сложился таджикский этнос. Кульминацией культурного развития народа стало время правления Исмаили Сумуни. Этот период называют «золотым веком таджикской цивилизации». При дворе были собраны лучшие ученые, писатели, философы, поэты, астрономы, живописцы, алхимики. Двери дворца были открыты для гостей, привозящих новости о мировой культуре. В 1999 году в Таджикистане торжественно отмечалось 1100-летие саманидского государства. Именем Исмаили Сумуни названы высочайший пик, бывший пик коммунизма, 7495 метров, и главная площадь нашего Душанбе. В столице республики установлен памятник этому великому таджику.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

связи с добычей огня древний человек научился подчинять себе твердые материалы – железо, медь, золото и серебро. С годами приобретенные навыки и опыт давали возможность мастерам для своих нужд производить бытовые изделия. Сохранившиеся памятники материальной культуры свидетельствуют о том, что на заре центральноазиатской цивилизации художественная обработка металла достигла больших высот. Древние мастера из металла – золото, серебро, медь, бронза – отливали скульптуру человека. Идол, царь, бог, полубог, животных – бык, корова, горный козел, ювелирные изделия, архитектурные детали, рама, дверь, ворота, решетки, искусственные деревья с листьями и плодами. Художественная обработка металла – это золото, серебро, бронза, медь, сталь – представляет собой древний жанр декоративно-прикладного искусства. Металлическими изделиями пользовались земледельцы, ремесленники, профессиональные художники, зодчие, воины, астрономы. Жидким раствором из золота некогда была украшена миниатюрная живопись легендарного художника Мани. Листами сусального золота декорировали деревянные колонны дворца Тахти-Сангина в Кабидиане. А тянульщики золотых нитей пользовались большим авторитетом среди мастеров художественно-орнаментальной вышивки. Ювелиры отливали из золота, серебра, меди, бронзы, искусственные деревья, украшая их листьями, ветками, плодами и птицами из драгоценных и полудрагоценных камней. Мало того, даже троны, двери и решетки изготовляли из серебра и золота. Есть достоверные сведения о том, что ювелиры отливали из чистого золота плоды фруктовых деревьев – персики, груши, гранаты, орехи, миндалины, фисташки – и заполняли ими подносы, украшали стол, а при необходимости одаривали гостей. Из металлов, меди и бронзы получали широкое распространение в производстве таких кустарных изделий, как котлы больших размеров, медные фонари, кувшины, подносы, подсвечники, пеналы. Они украшались главным образом чеканкой. Иногда применяли инкрустацию серебра, драгоценных камней, цветного стекла, росписи эмалевыми красками. Например, бронзовая курильница XI века из древнего городища Хульбука выполнена в виде льва или тигра. Сквозная и чеканная орнаментация придают стилизованному изображению хищнику особую привлекательность. В местах компактного проживания таджиков в центральноазиатском регионе, в частности в Бухаре, Самарканде, Пинджикенте, Худжанде, Истаравшане, Кулябе, Гисаре, Кабадьяне, сохранились старые топонимы сел и кварталов, а также торговых рядов, связанных с тем или иным кустарным промыслом. Среди них довольно часто встречаются термины, связанные с ювелирным искусством – заргар. Кишлаки заргар до сих пор существуют близ городов Курган-Тюбе и Кафарнигана. К именам прославленных ювелиров непременно добавляли слово «заргар». Например, Мирусмон Заргар – это Худжанди, был известным мастером по ювелирному украшению поясов. Абдал Аль-Вали Заргар считался специалистом по украшению детских колыбелей. Из истаравшанских ювелиров прославились Мулло Отабой Мирбокки Заргар и Мулло Худойори Истаравшани. Последний управлял монетным двором Коканского ханства. Для изготовления ювелирных изделий, столиков, тронов, чашей, ножей, перстней, браслетов, курильницей, ритонов, кулонов, колец, печати, нагрудных украшений, серег, бокалов и так далее, народные таланты привлекали драгоценные металлы и камни, эмбеновое дерево, слоновую кость, рога носорога, горный хрусталь, эмаль, перламутр, жемчуг, кораллы, чернь, раковины моллюсков, стекло и лак. Но больше всего в ювелирном искусстве применялись драгоценные камни. Женские украшения, изготовленные преимущественно из серебра, представляли собой в 19-20 веках традиционные ювелирные украшения таджичек. Сережки, кольца, браслеты, ожерелья, бозубанды, подвески для кос и платков, перстни с бирюзой. Иногда вставляли стекло янтарного, темно-красного, голубого и белого цвета. В Кулябе женщины отдавали предпочтение ажурным сережкам с висячими декоративными подвесками. Кафаз –
У таджичек Каратигина и Дарваза количество подвесок доходило до 3, 5 и 7. Существовал еще и другой тип нагрудных украшений – хайкал. Сюда входила многоярусная подвеска старинных монет, волчий или медвежий клык, бусики из ракушек, треугольный амулет, маленькие деревянные гирьки, косметические инструменты для чистки бровей, зубов, ушей. На них подвешивали ромбовидные пластинки. Набор женских украшений северного Таджикистана состоял из сережек, бус, кокошника, тилёкош, налобника, клипс, амулета, парных амулетов гаджак, нагрудных украшений, атрибутов кос. Ювелирные изделия выполняли не только декоративную, но и утилитарную функции. Так, например, украшение из чистого золота рекомендовалось носить детям от испуга и заболеваний сердца. А в треугольчатых, прямоугольных или цилиндрических талисманах хранили арабские тексты против заговоров, ворожбы, заклинаний и порчи. Ювелирные изделия, особенно старинные, до сих пор являются неотъемлемой частью костюма таджичек. Целые наборы женских украшений надевают в день свадьбы или праздничные дни. В Бухаре, Самарканде, Нурате женщины предпочитали ювелирные изделия из сплава золота и серебра.

Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио ОВЗ-Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Таджикистане собрано более 110 тысяч тонн зерновых культур. Уборочная кампания продолжается. В Душанбе состоится первый международный форум и выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026». Советы специалиста. Полезные свойства базилика и его применение. В Республике Таджикистан продолжается активная уборочная кампания зерновых культур, которая в настоящее время охватывает практически все сельскохозяйственные регионы страны. По данным Министерства сельского хозяйства, в целях координации процесса уборки урожая и оказания практической помощи земледельцам создан специальный оперативный штаб, который контролирует своевременное проведение работ и предотвращение потерь урожая. По состоянию на 5 июня текущего года в стране уже собрано 110 099 тонн зерновых культур. Уборка проведена с площади 31 480 гектаров. Эти показатели свидетельствуют о стабильном ходе кампании и высокой мобилизации сельхозпроизводителей. В целом, в 2026 году в хозяйствах республики, как в коллективных, так и дехканских, зерновыми культурами засеяно 293 702 гектара земель. Из них под пшеницу отведено 195 106 гектаров, что делает эту культуру основной в структуре посевов зернового сектора страны. На данный момент убрано 25 426 гектаров пшеничных полей. Валовой сбор пшеницы составляет 92 719 тонн. Средняя урожайность достигает около 40 центнеров с гектара, что считается достаточно высоким показателем для текущих климатических условий сезона. В структуру зерновых культур, выращиваемых в стране, входят также ячмень, фасоль, нут, маш, рис и кукуруза. Эти продукты традиционно занимают важное место в рационе населения и являются основной продовольственной безопасности республики. Министерство сельского хозяйства подчеркивает, что развитие зернового сектора остается одним из приоритетных направлений аграрной политики страны. Ведется работа по расширению посевных площадей, внедрению современных агротехнологий, а также улучшению семенного фонда. Особое внимание уделяется регионам с благоприятными природно-климатическими условиями. В частности, Хатлонская область традиционно считается одним из ключевых зон выращивания зерновых культур. Именно здесь наблюдаются наиболее высокие темпы уборки урожая, и регион занимает лидирующие позиции по производственным показателям. В то же время в горных и высокогорных районах, включая Горно-Бадахшанскую автономную область, сроки уборки смещаются и начинаются значительно позже, как правило, с августа месяца, что связано с климатическими особенностями региона. Уборочная кампания в стране продолжается в плановом режиме, а государственные структуры прилагают усилия для обеспечения продовольственной стабильности и своевременного сбора урожая без потерь. 21 августа текущего года в столице Республики Таджикистан, города Душанбе, состоится знаковое событие в сфере промышленности и экономики. Первый международный форум и выставка пищевой промышленности под названием «Таджикистан-2026». Данное мероприятие организуется при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Форум станет крупной площадкой для демонстрации достижения пищевой промышленности страны, а также для укрепления международного сотрудничества в сфере переработки и производства продуктов питания. В мероприятии примут участие представители промышленных компаний, экспортеры, инвесторы и предприниматели из различных стран мира. Ожидается, что форум станет важным шагом в расширении инвестиционного потенциала Таджикистана и привлечении новых технологий в перерабатывающую отрасль. Основными целями проведения выставки являются развитие пищевой промышленности, внедрение современных технологий производства, обмен международным опытом, а также расширение торгово-экономических связей между странами. По данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в стране на сегодняшний день функционирует более 921 предприятия по переработке пищевой продукции. В этих предприятиях занято свыше 15 600 работников, что подчеркивает значимость отрасли для национальной экономики и рынка труда. Пищевая промышленность рассматривается как стратегически важный сектор экономики страны.
страны. Она тесно связана с аграрным производством и играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка продуктами питания, а также в развитии экспортного потенциала государства. Исторический регион на территории современного Таджикистана был известен как центр производства высококачественных продуктов питания. Археологические данные и исторические источники свидетельствуют о развитых традициях переработки сельскохозяйственной продукции еще в древние времена. Особую известность имеют таджикские сухофрукты, которые пользовались высоким спросом на Великом Шелковом пути. Также были широко известны традиционные виды растительных масел и сельскохозяйственных продуктов, отличающиеся высоким качеством и экологической чистотой. Проведение международного форума в Душанбе рассматривается как важный этап продвижения национального бренда таджикской пищевой продукции на мировом рынке, а также как возможность привлечения инвестиций в модернизацию отрасли и развитие экспортных направлений. Базилик – один из древнейших ароматических растений, известный человечеству с глубокой древностью. Его использовали еще в Древнем Египте, в том числе в ритуальных и медицинских целях. Сегодня в мире известно около 150 видов этого растения. В составе базилика содержится широкий спектр полезных веществ – эфирные масла, витамины группы В, витамины А, С, И, К, а также минералы калий, кальций, магний, железо, цинк и другие микроэлементы. Благодаря этому растения обладают выраженными лечебными свойствами. По мнению специалистов, базилик способствует укреплению иммунной системы, улучшению работы пищеварения, снижению уровня холестерина и нормализации обмена веществ. Также он оказывает противовоспалительные и антибактериальные действия. Настои и чай из базилика используются при заболеваниях дыхательных путей, включая бронхит, а также при простудных заболеваниях. Он помогает облегчить дыхание, способствует выведению мокроты и улучшает общее состояние организма. Кроме того, базилик оказывает положительное влияние на нервную систему, помогает при стрессах и нервных перегрузках, улучшает сон и общее психоэмоциональное состояние. Однако специалисты предупреждают, что несмотря на полезные свойства, базилик имеет и противопоказания. Его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с нарушениями свертываемости крови, тромбозами, тромбофлебитом, а также при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях. Ограничения также касаются людей с эпилепсией, сахарным диабетом первого и второго типа, а также детей младше 7 лет. При чрезмерном употреблении возможно нежелательное воздействие на организм. Хранить свежий базилик рекомендуется в холодильнике не более 5-7 дней. Для длительного хранения его можно сушить в тени в хорошо проветриваемом месте. Сушеные растения сохраняют свои свойства до 2 лет. Помимо лечебного применения, базилик активно используется в сельском хозяйстве. Его высаживают рядом с другими культурами для защиты от вредителей, так как его аромат отпугивает насекомых и способствует экологически чистому земледелию. Базилик является не только кулинарной пряностью, но и ценным лекарственным и агротехническим растением, которое широко используется в быту, медицине и сельском хозяйстве. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио области Тоджик на волне 105.5 FM. С вами была Угло Январи. Спасибо, что были с нами.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Международные инициативы Таджикистана в сфере водных ресурсов и климата представлены в Бангкоке. Археологи Таджикистана и Франции провели совместную экспедицию. Дорогу Чимтепа-Шарура-Агисар открыли после капитального ремонта. Душанбе обсудили вопрос создания национальной информационной системы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзуда накануне в Бангкоке принял участие в глобальной конференции по изменению климата и целям устойчивого развития. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. В своем выступлении заместитель министра отметил вклад Республики Таджикистан в продвижение глобальной повестки дня в области водных ресурсов и климата посредством международных инициатив, включая международное десятилетие действий «Вода для устойчивости». Развития 2018-2028 годы и Международный год ледников 2025. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан готова продолжать плодотворное сотрудничество с международными партнерами в борьбе с изменениями климата, укреплении сотрудничества в водном секторе и реализации цели устойчивого развития. В Душанбе обсудили вопросы национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, участники рассмотрели вопрос управления отраслью на основе данных и внедрения координационного центра кибербезопасности энергетического сектора. В работе мероприятия приняли участие эксперты и специалисты отрасли. В процессе реформирования энергетического сектора, создания национальной информационной системы как единой платформы для сбора, обработки, анализа и обмена отраслевыми данными является реальной необходимостью. Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию. Полевые исследовательские работы Вражской долины, в частности, в Вражском, Таджикабадском и Ляжском районах, сообщили в Агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложения по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Восьми с половиной километровую дорогу Чимтепа-Шарура-Агисар открыли после капитального ремонта, сообщает исполнительный орган государственной власти города Гисара. Дорога имеет республиканское значение и является важным альтернативным маршрутом для въезда в столицу, а также в города и районы Гисарской долины. Проект реализован по инициативе исполнительного органа государственной власти города Гисара при активном участии местных предпринимателей и руководителей промышленных предприятий. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоялась премьера спектакля «Бободжон Гафуров», посвященная жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. В беседе директор театра Фердавс Косымов отметил, что постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Наряду с Бободжоном Гафуровым зрители увидели образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касымова, Мирзо Турсунзаде и Туфы Фазыловой. Спектакль переносит зрителя в культуру, научную среду той эпохи, в которой формировались судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежью.

0: в должность президента. Документ предусматривал изменение порядка предоставления гражданства детям, родившимся в США, если их родители не являлись гражданами страны или не имели права на постоянное проживание. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила новый доклад, посвященный ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в странах Европы и Центральной Азии. Несмотря на достигнутый регионом значительный прогресс в борьбе с голодом, эксперты отмечают сохраняющиеся проблемы, связанные с неравенством в доступе к качественному питанию, ростом стоимости продовольствия, распространением ожирения среди взрослых и увеличением числа детей с избыточной массой тела, сообщает пресс-служба ООН. Согласно докладу, распространенность недоедания в регионе с 2006 года остается ниже порогового уровня на 2,5%. Этот показатель значительно ниже среднемирового уровня, который по состоянию на 2024 год составлял 8%. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
1: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Шахнаме – великий учитель древности и путь к национальному процветанию. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 5 декабря 2023 года на международном симпозиуме, посвященном 115-летию академика Бабуджона Гафурова, поручил издать и распространить книгу «Шахнаме» среди всего населения страны, чтобы дать возможность каждому узнать больше об истории, культуре и традициях предков. Лидер нации подчеркнул, что по инициативе академика Бабуджона Гафурова в 1971 году была издана книга «Шахнаме» в 2 томах на русском языке и в 9 томах на персидской графике в серии «Письменного наследия Востока». Президент Таджикистана в продолжении своего выступления также подчеркнул: «На встречах и выступлениях еще с самого начала моей деятельности в качестве главы государства я неоднократно заявлял, что мы должны знать, кто наши предки и кто мы сами, то есть знать наши корни, чтить их и гордиться тем, что мы арийского происхождения». Напомним, что с целью углубленного изучения славной истории таджикского народа бессмертная книга Бабуджона Гафурова «Таджики» была издана за счет резервного фонда президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и до празднования 30-летия государственной независимости от имени главы государства была распределена каждой семье. «Шахнаме» – эпическая поэма, написанная Фердоуси, бесценная история, стала обсуждаться в литературных и научных кругах, среди соотечественников и в обществе в целом. «Шахнаме» имеет глубокие корни в истории таджикского народа и считается горизонтом понимания прошлого истории нации. Эта эпическая поэма впервые была предложена к изучению султаном Махмудом в Газневицкой империи, но с течением времени потеряла свое значение. Лидер нации Эмомали Рахмон видит в чтении и изучении «Шахнаме» современное средство для поднятия статуса этого шедевра и его восстановления в сердцах таджиков. Народа. Одной из форм реализации этой инициативы стало издание «Шахнаме» в нескольких томах и распространение в 2-3 миллионах экземпляров. Это небольшое дарование для восстановления связи таджикского народа с его культурным и историческим наследием. Данное мероприятие поможет углубить знания о прошлом истории нации и представить наследие в новом свете. Эта инициатива, предпринятая главой государства, открывает новую страницу в просвещении нации и восстановлении ее культурного наследия, от которого наши предки были оторваны. «Шахнаме» теперь будет восприниматься как символ царского прошлого, и его изучение станет одним из шагов к интеллектуальному и культурному развитию народа.
2: Аскарели Раджабов, заведующий отдел истории искусства Национальной академии наук Республики Таджикистан. Уважаемый президент Республики Таджикистан, лидер нации Эмомали Шарипович Рахмонов для каждой семьи подарил таджики из этого же, чтобы народ знал свои истории, свои богатства, духовные богатства. Новые инициативы нашего уважаемого президента – это заново издали творение мирового художественного наследия – это «Шахнаме» Абулькасима Фердоуси. Вы знаете, что «Шахнаме» действительно это наравне «Илиада», «Одиссея» и «Гомера». Выдающийся востоковед Тёдор Нольдеке в своей работе «Persian Letters», персидская литература, написал, говорили, оценили вот это «Шахнаме» в историю мировой цивилизации, историю мировой наследия, говорили, да, «Илиада», «Одиссея» – это действительно творение, которое нет сравнимого. «Шахнаме» Фердоуси рядом, который стоит рядом, это «Илиада», «Одиссея», кроме вот высокохудожественной ценности это «Шахнаме», он имеет возвышенный дух, который ни «Илиада», ни «Одиссея» не имеет такого возвышенный дух. Поэтому новое вот это издание, новый «Шахнаме» Фердоуси, посвященный предстоящему празднику 35-летия государственной независимости Таджикистана, это большой подарок нашего этого президента народа Таджикистана. Таджик не только Таджикистана, за пределы Таджикистана. Поэтому «Шахнаме» – это великое творение. Это письменное эпическое наследие нет в мировой культуре наравне с «Шахнаме» Фердоуси. Перед руководством директор Института Востоковедения академика Бабаджан Гафуров, были изданы самые лучшие научные критические тексты Шахнаме, которые это уже сейчас мировой науки признают самые лучшие издания вот этого живого. Хотя Жолмуль, великий востоковед, и подготовил это Шахнаме Фирдоуси. Но в данное время все ученые, которые занимаются Шахнаме, издают, пишут научно-теоретические работы, они считают московские издания вообще-то один из самых лучших изданий. Поэтому это новое издание тоже раньше, которое в Таджикистане, начиная конец 60-х годов, сделали наши ученые Институт Востоковедения Академии наук Республики Таджикистан под руководством, который выполнен крупный ученый Бахром Сируз, Камол Айни, Зохер Ахрори и другие. Это тоже является опираясь на издание, московское издание. Это самые лучшие издания. Шахнаме Фирдоуси – это самые лучшие произведения, которые нам дает любовь к родину.
3: Патриотизм.
2: Как беречь наше духовное наследие. Шахнаме Фирдоуси Бунмаи Хувати Орои. Это говорит о... Это уже не только патриотизм. Это основа нашего патриотизма. Патриотизм мы должны учить у Фирдоуси. Фирдоуси как говорит... Хама джои эрон сарой мам манас, хама неку бадаш барой манас. Таджикистан для нас это наше богатство, наше духовное наследие. Мы должны научить вот то, что великий Фирдоуси говорит. Любить родину, любить свою землю, защищать свою родину от иноземных захватчиков. Каждый своей родине как зеницу ока надо, как говорит Фирдоуси. Поэтому это родина для нас. Поэтому мы должны учить у Фирдоуси быть благородны сами. Дружба, взаимосвязи людей, выступать против ненависти. Самые гуманистические идеи, которые он возвышает, действительно, Фирдоуси, своим бессмертным произведением. Поэтому данная сегодня геополитическая ситуация, это Шахнаме наш научит. Заново он призывает любить свою родину, свою землю, защищать свои интересы, свои духовные наследия, особенно гуманизм, взаимосвязи, взаимоотношения людей, взаимообогащение культуры. Вот это центральный мотив Шахнаме Фирдоуси.

В контексте стремительной глобализации, когда культуры соприкасаются и сливаются, сохранение и продвижение национальной литературы становится важным фактором для сохранения уникальности каждого народа. Недавнее издание книги Бабаджона Гафурова «Таджики» сопровождалось ее массовым распространением среди семей, подчеркивая ценность национальной культуры в обществе. Это духовное дарование, сделанное по решению лидера нации Мамали Рахмона, не только способствовало укреплению патриотических чувств, но и стало примером для других стран в поддержке своей литературной культуры. Однако эта инициатива не останавливается только на одной книге. Важным шагом к сохранению национальной самоидентичности является публичное чтение таких произведений, как «Шахнаме» Хакима Фердауси. В этой эпической поэме затрагивается широкий ряд моральных тем, включая патриотизм, героизм, верность и другие важные аспекты человеческой жизни. В этой эпической поэме затрагивается широкий ряд моральных тем, включая патриотизм, героизм, верность и другие важные аспекты человеческой жизни. Таким образом, чтение «Шахнаме» стимулирует обсуждение и понимание национальных ценностей и традиций. Подобные усилия не только продвигают и популяризируют национальную литературу, но и способствуют углубленному изучению исследований в области литературоведения. Это открывает новый путь для развития национальной культуры и идентичности, вызывая интерес к истории и традициям нации. Чтение книг и выступления с обсуждениями литературных произведений не только способствуют развитию культурного наследия, но также играет важную роль в формировании гражданской позиции и патриотизма. Оно поддерживает континуитет поколений, передавая духовное наследие и ценности национальной идентичности будущим поколениям. Инициативы, направленные на поддержку и распространение национальной литературы, имеют значительное значение для укрепления культурного достояния и духовной идентичности нации. Книги, такие как «Таджики» и «Шахнаме», продолжают играть важную роль в формировании национальной самоидентичности и способствуют развитию общества в целом.

Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провозгласил важный шаг по возвращению таджикского народа к его корням через презентацию Шахнаме. Это событие не просто праздник культуры, оно представляет исцеление многовековых ран, отодвинутых столетиями. В представлении этого невероятно важного литературного произведения лидер нации демонстрирует понимание того, что нация и народ всегда процветают под влиянием книг. В эпоху, где отсутствие книг и их незначимость в обществе вызывают пробел в жизни народа, Шахнаме восстанавливает гордость, является учителем языка, воспитывает внутренний героизм и подчеркивает древность таджикской нации. Лидер нации признает важность чтения книг в изменении нашей жизни, мыслей и действий, а также в создании прочного барьера против идеологических угроз. Президент Республики Таджикистан совершил окончательный акт национализации и восстановления культурного наследия таджикского народа, объявив о намерении подарить книгу Шахнаме каждой таджикской семье. Это дарит возможность испытать удовольствие чтения и углубляет понимание ценности и мудрости этого многовекового произведения. В рамках проведения республиканских конкурсов чтецов и мероприятий за последние годы чтение книг и общие знания о чтении приобрели особую ценность в обществе. Эти усилия стали новой и обещающей основой для укрепления национального образования, что подчеркивает важность таких событий и презентации целых книг наших предков. Этот шаг является новым толчком для укрепления национальной духовности, культуры и процветания таджикского народа, демонстрируя осознание основателям национального мира и единства важности национальной истории и культуры. Следующие миллениумы и тысячелетия будут свидетелями усиленной национальной самоидентификации и устранения ран, причиненных длительным отдалением от наших исконных истоков.

памирская культура – это уникальная смесь из древних зороастрийских верований и исмаилизма, шиитская ветвь в исламе, которая сформировалась больше 1000 лет назад и сохранилась до наших дней в условиях изолированности высокогорного региона. Благодаря археологическим исследованиям стало известно, что когда-то элементы памирской культуры были распространены в нескольких горных районах Центральной Азии. Но сегодня ее можно увидеть, лишь отправившись в путешествие по Памирскому тракту. История памирской культуры началась более 2000 лет назад, когда в эти края пришли индоиранские народы и принесли с собой зороастрийскую культуру. Суровые условия жизни в горах наложили свой след на традиции, ритуалы, а природа Памира повлияла на визуальные символы, образы и орнаменты. В XVIII веке Центральную Азию захватывает арабский халифат, который проводит повсеместную исламизацию. Но в отличие от других регионов, на Памире местные жители принимают веру шиитской ветви ислама и принимают ее добровольно, без какого-либо сопротивления. Исмаилизм был принесен проповедниками, а не армией. К тому же догмы исмаилизма не вызывали отторжения у последователей зороастризма. У исмаилитов есть свой духовный лидер, который носит титул Ага-хан. И сегодня на Памире почитается 50-й имам. Он, в свою очередь, оказывает социальную помощь единоверцам, строит учебные заведения на Памире.

Важная и многогранная часть памирской культуры – памирские языки. Это целая система языков, которые делятся на северо-памирские и южно-памирские языки. Имеют разделение на различные диалекты и распространены в Таджикистане, Афганистане и даже Китае. Некоторые из них признаны мертвыми, а некоторые рискуют стать таковыми. Чтобы сохранить их, создается письменность, где-то используется латиница, где-то кириллица, ну а какие-то языки вовсе пытаются записывать на арабском алфавите. Северо-памирские языки включают бартангский, вымирающий язык, на котором еще говорят в долине реки Бартанг. Ванжский, мертвый язык, был в обиходе до конца XIX века в долине реки Ванж. Дарваршский, мертвый язык, был в обиходе до XV века, и о его существовании известно лишь благодаря особой топонимике и некоторым летописям. Рушанский язык. Он распространен на обоих реках реки Пянж, на таджикской и афганской сторонах. Для него создали письменность, но носители языка ею практически не пользуются. И есть риск его исчезновения, так как говорящих на рушанском не более 10 тысяч человек. Сарыкольский – вымирающий язык, который еще можно услышать в Мургабе, но большая часть его носителей живет в Ташкургане, это Китай. Хувский – язык из селения Хув. Этот язык считается одним из диалектов рушанского языка. Шугнанский – один из крупнейших памирских языков, на котором говорят более 100 тысяч человек. Его преподают в школах, и он наравне с таджикским является лингва франка в горном Бадахшане. Язгулямский язык, распространенный в долине реки Язгулям в Западном Памире, не имеет устоявшейся письменности, но попытки создать ее не прекращаются уже более 100 лет. Баханский – один из крупнейших памирских языков, который распространен в Таджикистане, Афганистане, Пакистане и встречается даже в Китае. Известно несколько книг, выпущенных на баханском языке, а число носителей составляет примерно 75 тысяч человек. Ишкашимский – исчезающий язык, на котором говорят не более 800 человек из нескольких селений в районе Ишкашима. Идыга – исчезающий язык, на котором говорит одноименная народность в Пакистане. Мунджанский – исчезающий язык, на котором говорят жители долины реки Мунджан в Афганистане. Некоторые лингвисты считают, что он является единым языком сиидга. Санглический – исчезающий язык, является диалектом ишкашимского. На нем говорят не более 1500 человек и преимущественно на приграничной территории в Афганистане. Особым символом памирской культуры является устройство традиционного дома. Внутреннее убранство наполнено сакральными символами, а большая часть обычаев и традиций приходит в обозначенных частях дома. Символика дома привязана к мусульманским святым, а до прихода ислама их место занимали божества зороастризма. Если не обращать внимания на бытовые предметы, то может показаться, что памирский дом – это своеобразный храм. Памирский дом называют чит, и его устройство не меняется уже более 1000 лет. Стены дома строят из камня и глины, а крышу и опорные столбы из дерева. Когда-то в центре дома располагалась сливная яма, которую накрывали большим камнем, а по периметру размещались различные жилые зоны. Кухня, угол для гостей, угол для детей, мужская и женская половины. Дом обязательно должен держаться на 5 столбах, у каждого из которых свое название и свое религиозное значение. Также особый смысл заложен в устройство крыши со световым окном в центре, по которому, помимо прочего, определяли время дня.
Столб пророка Мухаммада, центральный столб, при зороастризме носил имя бога Сараоша, Суруша, Сраоша. Этот столб символизирует вечность мира, его нерушимость. Около него устанавливают колыбель новорожденных мальчиков. Столб пророка Али является символом дружбы, любви и верности. В доисламскую эпоху назывался столбом бога Митры. Испокон веков у этого столба усаживают новобрачных, чтобы новая семья была счастливой. Столб Биби Фатимы, дочери пророка Мухаммада и жены Али. До прихода ислама назывался именем богини воды Ардри Висуры, Анахиты. Символизирует чистоту и изобилие в доме. По традиции возле этого столба готовят невесту к свадьбе. Столбы Хасана и Хусейна, сыновей пророка Али, расположены у входа и соединены между собой перекладиной Бучкагич. В зороастрийские времена столбы носили имена богов Замеда и Озара. Они символизируют землю и солнце. Все религиозные обряды проводят у этих столбов. Крыша памирского дома называется Чорхуна. Она представляет собой четырехступенчатый свод с квадратным световым окном в центре. Четыре уровня свода символизируют четыре стихии, а окно – связь с космосом, с небесными силами, с Богом. Сегодня памирская культура испытывает значительное влияние мировой культуры, и ее часть, в частности, языковая, постепенно теряется. Но благодаря сохранению традиций внутри памирского дома, эта изолированная годами древняя культура будет существовать еще очень долго. –

0: Уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию размышления профессора Бахринисо Кобиловой о традициях и обрядах Памира.
1: Мы очень тесно сотрудничаем с Университетом Центральной Азии, при поддержке которого были изданы 3, 4, 5 книги «Музыкальное искусство Памира» Нурджанова, Караматова, и вот я была автором. Они любезно предложили нам свою помощь. Мы с ними сотрудничаем с 2009 года. Ну и вот, поскольку у нас есть архивные материалы, хранятся в Институте истории, археологии и этнографии имени Дониша Национальной академии наук Таджикистана. Их и интересует, насколько мы исследуем эти материалы. И предложили написать мне статью в свой научный доклад, значит, Университет Центральной Азии. Я, конечно, очень с радостью согласилась, потому что я уже вообще давно занимаюсь женскими песнями, и меня это направление очень волнует, потому что, как я в этой статье написала, я привела цитату Гоголя, что песни женщин – это их внутренний мир, это интимная сторона на их жизни. То есть то, что они не могут вот так вот открыто говорить, они могут это через песню выразить. Ну и, конечно, меня эта тема заинтересовала, и я вот, значит, написала такую обширную статью с иллюстрациями, архивными материалами, фотографиями, и приложила к нотному примеру аудиозаписи. Но это уже другая тема. Нужно, конечно, популяризировать наши вот, то, что вот вышло в музыкальное искусство Памира, ноты. Этого недостаточно, потому что не все владеют нотной графикой, понимаете? Нужно делать электронный каталог наших записей, чтобы сохранить их и не только на нотах, но и вот в записях, чтобы они были доступны тем, кто интересуется культурой, искусством и историей таджикского народа. Ну и что я хочу еще сказать, что необычное то, что вообще памирская музыка, она отличается от музыки других регионов Таджикистана. Возможно, вот я писала и везде говорю и пишу о том, что Памир, он вообще труднодоступный район, что изолирован от других, так сказать, частей Таджикистана. В силу вот этой труднодоступности географической, они сохранили вот эти свои жанры.
2: Первозданные,
1: да. Вот, например, вот такие песни женские, как «Даргелик», «Даргельмодик», «Бульбули», как правило, они поются на своих языках. Вот, если, например, там «Марсия», «Мадол», там «Касида», они поются на стихи классиков таджикско-персидской поэзии, то эти, вот, они больше народные. И вот, например, что такое «Даргельмодик»? Это материнская печаль. В этой песне участь женщины, она свою участь поет, о своей участи. Ну, девушки выходят замуж, если не в своем селении, так, может быть, даже через реку, на другом берегу реки. И вот, когда мать скучает или дочь скучает по матери, они поют вот эти песни, и как бы вот они вот так вот передаются. Или «Бульбулик» — это соловьиная песня. Это женщина, подобно птице в клетке, которую вот заточили, вот в доме, она никуда не может выйти, простор своим чувствам дать. И вот она через песню выражает свои чувства, свое внутреннее
2: там
1: состояние.
2: Там все-таки суровый климат, суровые условия.
1: Суровые условия, конечно, да. И вот это вот все сказывается. И, это что такое песня? Песня – это неотъемлемая часть судьбы женщины, понимаете? Это так и есть. И вот даже вот эта вот вышивка, вот то, что они джурабы вот эти вот вяжут, там все, это тоже вот они вкладывают свою душу вот в это искусство, понимаете? Быт там, конечно, их засасывает, как и всех женщин всегда, все, но в какие-то вот минуты, вот, допустим, при укладывании ребенка в колыбель, вот эта «Алла» песня, да, она у всех народов это есть, это не только на Памире, это вообще и не только у таджиков, это у всех народов вот это вот есть, что мать укладывает ребенка в колыбель, и вот она его укладывает, ребенок засыпает, и она невольно переходит на рассказ о себе.
2: Вот у памирцев это было, да? Вы сами непосредственно ездили туда, чтобы собирать этот материал?
1: Я, к сожалению, когда приступила уже к изучению памирской музыки, экспедиции, как бы, вот такие вот плановые, которые были в нашем отделе, они уже прекратились. Вот. Но у нас в планах есть возобновить эти экспедиции. Но я хочу сказать, я не собирала сама материал, но в нашем институте настолько богатый материал, который нужно, и не один исследователь, а несколько исследователей нужно, чтобы они все это, так сказать, анализировали. изучали. Угу. Вот, поэтому я сейчас довольствуюсь тем, что у нас есть. А есть у нас, я еще раз повторю, очень много.
2: Просто нужно время.
1: Это нужно время, да. Во-первых, у меня очень много времени уходит на то, чтобы вот с этих магнитных лент переносить на компьютер, оцифровывать вот эти записи. Потом это очень тонкая, хрупкая работа, потому что за 50 с лишним лет ленты сохлись.
2: Да.
1: И вот я вот очень, даже вот порой рукой сижу вот так вот, кручу они магнитофоном, чтобы вот не порвать, не дай бог. А если порвется, то склеиваю скотчем, потому что такой материал уникальный уже не собрать. Вот в том виде, который вот собирали вот Нуржанов и Караматов. Это с 59 года по 83-й они вот, ну, с перерывами, они объездили весь Бадахшан, весь западный вот Памир. Конечно, этого материала хватит на десятки исследований.
2: Вообще Нуржанов был уникальный человек, да. Многосторонний.
1: Да.
2: Такой его всегда все интересовало.
1: И вы знаете, вот, что интересно вот у Нуржанова, да, вот у него же он искусствовед, доктор искусствоведения. Но первая его специальность, он был кандидатом по этнографии. Вот это вот его направление, вот это этнографическое, оно, вот оно как раз и послужило тому, чтобы был собран такой уникальный материал. Потому что вот эта его профессия этнографа, она ни перед чем его не останавливала. Вот он даже вот рассказывал, что вот когда мы собирали, вот пойдем в селение, этот человек там ушел, там в поле куда-то, все. Он все равно возвращался и вот добивался своего. Вот даже там, где, казалось бы, невозможно было собрать материал, Нуржанову это удавалось в полной мере. Иногда он даже возвращался, потому что ему казалось, что он недостаточно собрал материала. Иногда они попадали на похороны, и там записывали процесс. Там же поют всегда вот, ну, это женщины фалак поют, мужчины поют мадо в течение 3 ночей. Вот, вот этот танец поэмал, который он зафиксировал, вот эти фотографии, понимаете. Но это еще при том, что в то время, когда они с Караматом собирали этот материал, не было такой совершенной техники. Это были огромные магнитофоны, которые приходилось на себе тащить. Он говорит, а как мы переходили реку Бартанг? Она, говорит, такая была бурная, говорит. И вот мостик на двух веревочках, можно сказать. И вот так вот он, вот, чтобы вот это вот собрать и сохранить для потомков, он вот, можно сказать, даже жертвовал своей жизнью. Это ему удалось. И вот я очень рада, что мы успели при жизни Нурджанова опубликовать все 5 томов музыкального искусства Памира, которые они с Караматом запланировали. Караматов увидел 4-ю, но 5-ю не увидел. Конечно, есть еще неисследованный материал, который можно еще и в 6-ю книгу включить. Можно вообще уже, знаете, как-то, если продолжить эту работу, то уже не так, как мы делали, а к книгам приложить диск с записями. Или сделать какой-то вот эксклюзивный том, чтобы вот самое лучшее из 5 томов взять и вместе с этим, вот с нотами, все, дать записи этих песен. Это было бы здорово с иллюстрациями. Потом уникальность, конечно, вот Нуржанова, Караматова, в чем заключается, когда вот они ездили по этим селениям, они все вот в дневники свои записывали, от кого они записали, какого года рождения этот человек, какое у него происхождение. Вот, ну, в общем, все фиксировали подробно.
2: Песни, да, тоже разные.
1: Да, классификация, значит, песен и жанров идет по жанрам в этих 5 книгах. Если первый том посвящен песням, ну, естественно, это там сначала революционные песни, все, а потом уже это надо было, это было советское время, это 78-й год, а потом уже они перешли уже на собственное народное творчество. Второй том посвящен пантомиме, театру. Третий том – это самый большой том, это обрядовая музыка. Это рождение, похороны, свадьба и календарные песни. Четвертый том посвящен сказкам, легендам, эпосам. А пятый том – это уже инструментальная музыка, и есть кое-какие вокальные номера, которые не вошли в первый том. Вот, потому что по мере исследования наших вот этих музыкальных архивных материалов находится что-то новое. Но опять же повторяю, эти 5 томов – это только как бы вот наличие того, что у нас есть. А исследования такого научного там еще нет. Там есть описание, там есть, конечно, там есть наука, естественно, есть. Но вот специального научного исследования по музыкальному искусству Памира, поэтому нет. Это как база данных у нас идет.
2: Все, что просто собрали, то и опубликовали.
1: Да, то опубликовали в виде нот. Вот. А теперь нужно это все исследовать. И, конечно, я вот пытаюсь сейчас это вот то, что вот женские песни в народной культуре Бадахшана, это маленькая крупица того, что мы собрали, понимаете, того, что мы зафиксировали. Вот таких, конечно, вот всем этим жанрам, которые присущи только, вот, например, этому региону. Допустим, ну, фалак, конечно, и в Куляве поют, но на Памире свой фалак. Фалак, мадо, марсия, хасида, там, Исмаил Нома, вот эти вот поэмы. Это все, конечно, нужно вот по каждому жанру, это может быть несколько исследований научных. Это очень интересно. Времени
2: мало. А у вас есть еще ученики или соратники, с кем вы сейчас работаете?
1: Ну, конечно, мы вплотную работали с профессорами Нурджаном Караматовым, но сейчас их нет. В таком плане, конечно, как с ними я работала, такого сейчас у нас...
2: Есть ли молодые люди вот так же заинтересованы?
1: Есть. Недавно защитил диссертацию мой аспирант Нурмадзода Хасан. Он работает в Национальном музее при президенте Республики Таджикистан. И он защитил диссертацию по коллекции музыкальных инструментов таджикского народа в музеях Республики Таджикистан. Угу. Очень талантливый.
2: Тут нужен болеющий человек.
1: И болеет. Прежде чем, значит, защитить диссертацию, он собрал огромный материал. Он объездил весь Таджикистан. И в частности, он был на Памире. И он зафиксировал все музеи, которые и как бы республиканские, и частные. И вот действительно у него душа болит за состояние этих инструментов. Угу. Потому что не все здания соответствует музейным стандартам. Вот. И он это все писал, и в рекомендации своей диссертации он это все указал, что нужно делать для улучшения сохранности. Потому что музыкальные инструменты – это тоже наша история, это культура наша. Понимаете, еще вот древние инструменты нашел, которые вот показывают именно культуру нашего народа. Вот. Есть такие. Я вот стараюсь, конечно, вот сейчас подбирать себе учеников, чтобы потом им вот это вот передать.
2: Если есть такие люди, то за нашу историю можно быть спокойным. Эти все 5 томов, они посвящены только вот...
1: музыкальному искусству Памира.
2: Только Памира.
1: Да, они так и называются, музыкальное искусство Памира.
2: Ага. А другие регионы, значит, тоже ждут своей очереди?
1: По мере возможности. Мы, конечно, стараемся делать по крупицам.
0: Добавим, что в последнее время на Памир приезжают ученые из разных стран, чтобы исследовать традиции и верования, которые сохранились здесь с древних времен и наполнены древним сакральным смыслом. Этим и интересен этот уникальный регион Таджикистана.

0: 107.7. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тюджик» в информационном пространстве Фархорского района.

оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.

0: эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».

0: уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджон. За режиссерским пультом работает Абумансур Исмаилов. Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
0: Международные инициативы Таджикистана в сфере водных ресурсов и климата представлены в Бангкоке. Археологи Таджикистана и Франции провели совместную экспедицию. Дорогу Чимтепа-Шарура-Гисар открыли после капитального ремонта. Душанбе обсудили вопрос создания национальной информационной системы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзуда накануне в Бангкоке принял участие в глобальной конференции по изменению климата и целям устойчивого развития. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. В своем выступлении заместитель министра отметил вклад Республики Таджикистан в продвижение глобальной повестки дня в области водных ресурсов и климата посредством международных инициатив, включая международное десятилетие действий «Вода для устойчивости». Развития 2018-2028 годы и Международный год ледников 2025. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан готова продолжать плодотворное сотрудничество с международными партнерами в борьбе с изменениями климата, укреплении сотрудничества в водном секторе и реализации целей устойчивого развития. В Душанбе обсудили вопросы национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, участники рассмотрели вопрос управления отраслью на основе данных и внедрения координационного центра кибербезопасности энергетического сектора. В работе мероприятия приняли участие эксперты и специалисты отрасли. В процессе реформирования энергетического сектора, создания национальной информационной системы как единой платформы для сбора, обработки, анализа и обмена отраслевыми данными является реальной необходимостью. Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию полевые исследовательские работы Вражской долины, в частности, в Вражском, Таджикабадском и Ляжском районах, сообщили в Агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложения по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Восьми с половиной километровую дорогу Чимтепа-Шарура-Гисар открыли после капитального ремонта, сообщает исполнительный орган государственной власти города Гисара. Дорога имеет республиканское значение и является важным альтернативным маршрутом для въезда в столицу, а также в города и районы Гисарской долины. Проект реализован по инициативе исполнительного органа государственной власти города Гисара при активном участии местных предпринимателей и руководителей промышленных предприятий. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоялась премьера спектакля «Бобо Джон Гафуров», посвященная жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. В беседе директор театра Фердавского Сымов отметил, что постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Наряду с Бубуджоном Гафуровым зрители увидели образы Мирсейда Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касымова, Мирзо Турсунзаде и Туфы Фазыловой. Спектакль переносит зрителя в культуру, научную среду той эпохи, в которой формировались судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Верховный суд США подтвердил, что все люди, родившиеся на территории Соединенных Штатов, имеют право на автоматическое получение американского гражданства. Таким образом, суд отклонил попытку президента Дональда Трампа ограничить действие этого конституционного принципа, сообщает BBC. Решение было принято большинством голосов. 6 судей выступили против указа президента, а 3 поддержали позицию администрации. Указ, ограничивающий право на гражданство по рождению, Дональд Трамп подписал в январе 2025 года, вскоре после вступления в должность президента. Документ предусматривал изменение порядка предоставления гражданства детям, родившимся в США, если их родители не являлись гражданами страны или не имели права на постоянное проживание. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила новый доклад, посвященный ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в странах Европы и Центральной Азии. Несмотря на достигнутый регионом значительный прогресс в борьбе с голодом, эксперты отмечают сохраняющиеся проблемы, связанные с неравенством в доступе к качественному питанию, ростом стоимости продовольствия, распространением ожирения среди взрослых и увеличением числа детей с избыточной массой тела, сообщает пресс-служба ООН. Согласно докладу, распространенность недоедания в регионе с 2006 года остается ниже порогового уровня на 2,5%. Этот показатель значительно ниже среднемирового уровня, который по состоянию на 2024 год составлял 8%. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
3: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

0: Последние новости, топовые песни и музыка. Беседы на актуальные темы.
1: 104.8 FM. Радио Овози Тоджик в Кубадионском районе.
2: Уважаемые слушатели, пришло время поговорить об истории. И сегодня мы расскажем о книге таджикского историка, ученого Бабуджона Гафурова по материалам Бориса Литвинского. Бабуджон Гафуров интересовался историей и археологией уже давным-давно. Он учился в Москве, будучи секретарем ЦК, написал и защитил кандидатскую диссертацию о секте исмаилитов на Памире. Вернувшись в Таджикистан, Бабуджон Гафуров написал книгу «Таджики в борьбе за свободу и независимость своей родины». Но еще до нашего переезда в Душанбе, пишет Литвинский, Бабуджон Гафуров решил, что нужно написать историю таджиков с древнейших времен и до Октябрьской революции. Уже в конце войны в Узбекистане коллектив ученых написал историю узбекского народа. И Бабуджон Гафуров подумал, если издают историю узбеков, то почему нет истории таджиков? Но Гафуров не стал собирать коллектив историков, а сам написал книжку на таджикском языке, которая потом в переводе на русский называлась «История таджикского народа в кратком изложении». Потом Бабуджон Гафуров уже в Москве решил выпустить второе издание книги. А затем вышло дополненное третье ее издание, за которое Бабуджону Гафурову была присвоена ученая степень доктора исторических наук. В московских журналах виднейшие востоковеды СССР опубликовали восторженные рецензии на эту книгу. Когда в 1967 году Бабуджону Гафурову предложили выпустить четвертое издание книги, он приехал в Душанбе. «Вызвал меня к себе, — пишет Литвинский, — на правительственную дачу и долго рассказывал, как он любит таджикскую историю. Он и правда очень любил историю и считал, что у каждого народа должна быть своя написанная история. И вдруг говорит: Борис Анатольевич, мне предлагают выпустить четвертое издание. Ведь у вас есть третье? Есть. Посмотрите, пожалуйста, может, там что-то устарело? Вы ведь в Таджикистане проводите большие археологические раскопки. Многое нашли. Как вам кажется, может, нужно что-то добавить в книгу? И я перечитал, — пишет Литвинский, — его историю, а потом пришел к Гафурову. Конечно, кое-что можно добавить, сделать какие-то мелкие вставки. Я это, конечно, мог бы сделать, но вообще-то, Бабуджон Гафурович, вместо этой маленькой книги пора написать большую фундаментальную работу. Он не обиделся, спросил только: вы поможете? И я ответил: конечно. Для меня это была великая честь. Бабуджон Гафуров кое-что взял из третьего издания, чтобы сохранить связь времен, но дал совершенно новую концепцию. Например, в первых изданиях приход Александра Македонского в Среднюю Азию трактовался только как страшное бедствие. И правда, он громил, сжигал, но ведь он и строил. Он придал этой цивилизации новое направление развития. При нем строились новые города, их заселяли греки, строились храмы, появилась греческая письменность, театры. Это была история таджиков, совершавшаяся на территории Средней Азии. Поэтому в этой книге освещается

актуальность и вопросы истории современного Узбекистана, приход тюрек в VI-VII веках, государство караханидов XI-XII веков, приход узбекских племен во главе с Мухаммад Шайбани ханом, основателем новой династии государства шайбанидов. И предисловие было написано с интернационалистических позиций. Было подчеркнуто, что все описываемые события и явления – это достояние культуры и истории всех народов Средней Азии. Бабуджон Гафуров писал в предисловии: «Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки – народы, сложившиеся на общей этнической основе. Культурные сокровища таджикского народа были достоянием узбеков, равно как и достижения узбекской культуры широко усваивались таджиками». Характер материальной культуры, обычаи, народное искусство – все это родственное, порой неразличимое. Древнейшая, древняя, а во многом и средневековая история этих народов очень близки, они редко и идентичны. Причем развивались они на одной и той же территории. Тем не менее сложились два народа, оставшие теперь таджикской и узбекской нациями. Когда книга вышла, Бабуджон Гафуров поставил меня ответственным редактором, продолжает Литвинский. На титульном листе экземпляра, подаренного Елене Абрамовне и мне, он своей рукой написал: «Крупным ученым, большим труженикам и моим дорогим друзьям, профессору Елене Абрамовне Давидович и профессору Борису Анатольевичу Литвинскому, с большой благодарностью и уважением от академика Бабуджона Гафурова». «Спор у нас с ним был также о тираже. Он говорил 10 тысяч, я сказал, раскупят. Давайте сделаем 30 тысяч или еще лучше 50. Это было в его власти, а он отвечал: пусть лучше ищут книгу, чем она будет пылиться на полках в магазинах. И мы выпустили 10 тысяч экземпляров. А через месяц он меня вызывает: у вас нет лишнего экземплярчика?» Однажды мы о чем-то беседовали в кабинете Бабуджона Гафурова. Вдруг очень громко зазвонил кремлевский телефон. Гафуров берет трубку. Я тихо спрашиваю: «Мне выйти?» Гафуров машет рукой: «Оставайтесь». И говорит в трубку: «Товарищ Рашидов, я очень рад вашему звонку. И я отчетливо слышу, как первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана расхваливает книгу. Прекрасная книга, великолепная». Сердце мое радуется, и Бабуджон Гафуров благодарит Рашидова, кладет трубку на рычаг и победоносно смотрит на меня. «А вы говорили». А я и вправду в свое время высказывал опасения, что в Узбекистане могут кое к чему придраться. Многие считали, что книга Бабуджона Гафурова «Таджики» лучшая по научному уровню, хотя время идет, наука не стоит на месте, и эта история тоже стареет. Но я кое-что сделал и под своей фамилией. В 1958 году во всех школах решено было преподавать историю республик, и нам нужно было написать историю Таджикской ССР для школ. И мы вместе с моим коллегой Ахрором Мухторовым написали эту книжку на русском языке. Ее перевели на таджикский и узбекский и издали. С тех пор вплоть до 1993 года ее переиздавали каждый год, и на наших учебниках выросли поколения таджиков. «Из-за этого учебника меня знали в каждом районе», – пишет Литвинский. «Во время экспедиции у нас регулярно возникали какие-то проблемы. То рабочих не выделяли, их приходилось снимать с хлопка, например. То с бензином были проблемы, то с мукой. Но когда я приходил со своими бедами к секретарю райкому, он задумчиво смотрел на мое командировочное удостоверение. Литвинский? Литвинский? У моего сына учебник по истории. Это не вы писали?» Я сразу сознавался, и мне немедленно выделяли и муку, и рабочих, и дефицитный бензин. Я участвовал и в написании вузовского учебника «История таджикского народа».
Постепенно я стал таджикским патриотом. Я пришел в ЦК Таджикистана к одной даме, которая до того была замминистра образования, а потом стала секретарем ЦК. Я был отчасти вхож в эти кабинеты, потому что помогал создавать республиканский закон об охране памятников. И изложил ей свою идею, мол, хорошо бы выпустить на русском языке прекрасное издание с великолепными иллюстрациями, классические 3-4 тома таджикской литературы в хороших переводах. Еще один том посвятить истории, еще один археологии и так далее. Я предлагал 8 или 9 томов, которые бы открыли таджиков и их культуру всему миру. Она воскликнула: «Прекрасная идея, но вы же понимаете, Борис Анатольевич, она довольно прилично говорила по-русски. Этот вопрос решаю не я. Я доложу руководству, первому и второму секретарям». Доложила. А руководство сказало: «Если еще какая-нибудь республика выпустит что-то подобное, то и мы сделаем. А так, почему мы должны быть первыми? Так и ничего не сделали». Продолжатель нынешнего президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, можно назвать продолжателем традиции Бабуджона Гафурова. Он тоже по-настоящему интересуется историей таджиков и археологией. Даже выпустил в Лондоне книгу, которая названа «Таджики в зеркале истории». Он пишет, может, я не точно процитирую, что «по вечерам, когда суета повседневных дел проходит, я часто сижу и размышляю над судьбами своего народа». И, видимо, действительно размышляет. Президент Таджикистана написал несколько книг. Он пишет предисловие к археологическим работам. Написал предисловие и к работе Литвинского, вышедшей в Италии. Глава республики интересуется, дает деньги на археологические раскопки. А это заслуживает уважения. В феврале 2009 года Борису Литвинскому был вручен таджикский орден Шараф за бесценный вклад в изучение истории и археологических памятников таджикского народа. Орден выдающемуся ученому и легендарному археологу вручал чрезвычайно полномоченный посол Республики Таджикистан в России. Вручение проходило во время заседания ученого совета Института востоковедения Российской академии наук. Во время вручения этого ордена я понял, что таджики ко мне действительно хорошо относятся, сказал Борис Литвинский. Исследование истории таджикского народа помогает понять истоки традиционных связей среднеазиатских народов. Особенно тесно связаны таджики и узбеки, народы, сложившиеся на общей этнической основе. Древнейшая, древняя, а во многом и средневековая история этих народов очень близка, нередко и идентична, причем развивалась она на одной и той же территории. Тем не менее сложились два народа – таджикский и узбекский. Изучение истории таджиков, их самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Средней Азии. Именно в данной книге академика Бабуджона Гафурова рассмотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формирование таджикского народа, история зарождения и развития его языка и культуры, место таджиков мировой цивилизации.

Уважаемые слушатели, мы намерены в будущих наших программах читать отрывки из знаменитой книги академика Бабуджона Гафурова «Таджики», чтобы мы все хорошо знали историю нашего славного таджикского народа.

Но сейчас немного о том, кто такие все-таки таджики. Таджики – это иранский народ, говорящий на различных диалектах персо-таджикского континиума и населяющий регионы к востоку, к северо-востоку от современного Ирана, расположенные в Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и Пакистане. Традиционные земли таджиков охватывают Ферганскую долину, Чач, область долины реки Черчик, долину реки Зиравшан, бассейн Верховье Амударьи, Пянджа, Мургаба и Кабула, а также бассейны Гельменда и Аргадаба. В Афганистане к таджикам также относят персоязычное население бассейнов Герируда и озера Хамун. Для Афганистана характерны другие варианты названия этой группы населения. Фарсифаны – персоязычные, дыхкани – оседлые земледельцы. Общая численность таджиков, по неофициальным оценкам, сегодня около 22 миллионов человек. Этноним таджик связан со среднеперсидским таджик – араб, от названия ближайшего к Ирану древнего арабского племени, или соответствующим сагдийским словом «таджик». Так на востоке иранского мира называли вторгшиеся в 8 веке под знаменем джихада арабские армии. В исламском завоевании Средней Азии массово участвовали и персоязычные новообращенные мусульмане из Фарса, Загроса и Хорасана. Персидский язык, родственный распространенным там сагдийскому и бактрийскому, оказался не только языком господствующего слоя персоязычных завоевателей, но и языком исламской проповеди. Он стал вытеснять местные наречия, положив начало персоязычной мусульманской общности современных таджиков. Качественно новый этап развития этноса наступил в конце XIX века после включения таджикских областей в состав Российской империи. С 1920-х годов началась советизация культуры, сопровождающаяся широким распространением грамотности на русском и таджикском, графика на основе русского алфавита, языках. Официальное закрепление широко употреблявшегося термина «таджик» в качестве национальности произошло именно в 20 веке при проведении советской властью национального размежевания. В 1924 году была образована Таджикская АССР со столицей в Душанбе в составе Узбекской ССР. В 1929 году Таджикистан был выделен в отдельную Советскую Республику, предшественницу современного независимого Таджикистана. Таджики считают себя носителями и хранителями многотысячелетней традиции, связанной с культурой всего персоязычного ареала. Республика подчеркивает свою преемственность с ранее средневековыми государственными образованиями, прежде всего с державы Саманидов со столицей в Бухаре 874-1005 года нашей эры. Считается, что в этот период сложился таджикский этнос. Кульминацией культурного развития народа стало время правления Исмаили Сумуни. Этот период называют «золотым веком таджикской цивилизации». При дворе были собраны лучшие ученые, писатели, философы, поэты, астрономы, живописцы, алхимики. Двери дворца были открыты для гостей, привозящих новости о мировой культуре. В 1999 году в Таджикистане торжественно отмечалось 1100-летие Саманидского государства. Именем Исмаиля Сумуни названы высочайший пик, бывший пик коммунизма, 7495 метров, и главная площадь нашего Душанбе. В столице республики установлен памятник этому великому таджику.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

В связи с добычей огня древний человек научился подчинять себе твердые материалы – железо, медь, золото и серебро. С годами приобретенные навыки и опыт давали возможность мастерам для своих нужд производить бытовые изделия. Сохранившиеся памятники материальной культуры свидетельствуют о том, что на заре центральноазиатской цивилизации художественная обработка металла достигла больших высот. Древние мастера из металла – золото, серебро, медь, бронза – отливали скульптуру человека. Идол, царь, бог, полубог, животных – бык, корова, горный козел, ювелирные изделия, архитектурные детали, рама, дверь, ворота, решетки, искусственные деревья с листьями и плодами. Художественная обработка металла – это золото, серебро, бронза, медь, сталь – представляет собой древний жанр декоративно-прикладного искусства. Металлическими изделиями пользовались земледельцы, ремесленники, профессиональные художники, зодчие, воины, астрономы. Жидким раствором из золота некогда была украшена миниатюрная живопись легендарного художника Мани. Листами сусального золота декорировали деревянные колонны дворца Тахти-Сангина в Кабидиане. А тянульщики золотых нитей пользовались большим авторитетом среди мастеров художественно-орнаментальной вышивки. Ювелиры отливали из золота, серебра, меди, бронзы, искусственные деревья, украшая их листьями, ветками, плодами и птицами из драгоценных и полудрагоценных камней. Мало того, даже троны, двери и решетки изготовляли из серебра и золота. Есть достоверные сведения о том, что ювелиры отливали из чистого золота плоды фруктовых деревьев – персики, груши, гранаты, орехи, миндалины, фисташки – и заполняли ими подносы, украшали стол, а при необходимости одаривали гостей. Из металлов меди и бронзы получали широкое распространение в производстве таких кустарных изделий, как котлы больших размеров, медные фонари, кувшины, подносы, подсвечники, пеналы. Они украшались главным образом чеканкой. Иногда применяли инкрустацию серебра, драгоценных камней, цветного стекла, росписи эмалевыми красками. Например, бронзовая курильница XI века из древнего городища Кульбука выполнена в виде льва или тигра. Сквозная и чеканная орнаментация придают стилизованному изображению хищнику особую привлекательность. В местах компактного проживания таджиков в центральноазиатском регионе, в частности в Бухаре, Самарканде, Пинджикенте, Худжанде, Истаравшане, Кулябе, Гисаре, Кабадьяне, сохранились старые топонимы сел и кварталов, а также торговых рядов, связанные с тем или иным кустарным промыслом. Среди них довольно часто встречаются термины, связанные с ювелирным искусством – заргар. Кишлаки заргар до сих пор существуют близ городов Курган-Тюбе и Кафарнигана. К именам прославленных ювелиров непременно добавляли слово «заргар». Например, Мирусмон Заргар – это Худжанди, был известным мастером по ювелирному украшению поясов. Абдал Аль-Вали Заргар считался специалистом по украшению детских колыбелей. Из истаравшанских ювелиров прославились Мулло Отабой Мирбокки Заргар и Мулло Худойори Истаравшани. Последний управлял монетным двором Коканского ханства. Для изготовления ювелирных изделий, столиков, тронов, чашей, ножей, перстней, браслетов, курильницей, ритонов, кулонов, колец, печати, нагрудных украшений, серег, бокалов и так далее, народные таланты привлекали драгоценные металлы и камни, эмбеновое дерево, слоновую кость, рога носорога, горный хрусталь, эмаль, перламутр, жемчуг, кораллы, чернь, раковины моллюсков, стекло и лак. Но больше всего в ювелирном искусстве применялись драгоценные камни. Женские украшения, изготовленные преимущественно из серебра, представляли собой в XIX-XX веках традиционные ювелирные украшения таджичек. Сережки, кольца, браслеты, ожерелья, бозубанды, подвески для кос и платков, перстни с бирюзой. Иногда вставляли стекло янтарного, темно-красного, голубого и белого цвета. В Кулябе женщины отдавали предпочтение ажурным сережкам с висячими декоративными подвесками. Кафас –
У таджичек Каратигина и Дарваза количество подвесок доходило до 3, 5 и 7. Существовал еще и другой тип нагрудных украшений – хайкал. Сюда входила многоярусная подвеска старинных монет, волчий или медвежий клык, бусики из ракушек, треугольный амулет, маленькие деревянные гирьки, косметические инструменты для чистки бровей, зубов, ушей. На них подвешивали ромбовидные пластинки. Набор женских украшений северного Таджикистана состоял из сережек, бус, кокошника, тилёкош, налобника, клипс, амулета, парных амулетов гаджак, нагрудных украшений, атрибутов кос. Ювелирные изделия выполняли не только декоративную, но и утилитарную функции. Так, например, украшение из чистого золота рекомендовалось носить детям от испуга и заболеваний сердца. А в треугольчатых, прямоугольных или цилиндрических талисманах хранили арабские тексты против заговоров, ворожбы, заклинаний и порчи. Ювелирные изделия, особенно старинные, до сих пор являются неотъемлемой частью костюма таджичек. Целые наборы женских украшений надевают в день свадьбы или праздничные дни. В Бухаре, Самарканде, Нурате женщины предпочитали ювелирные изделия из сплава золота и серебра.

Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агронюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио ОВЗ-Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Таджикистане собрано более 110 тысяч тонн зерновых культур. Уборочная кампания продолжается. В Душанбе состоится первый международный форум и выставка пищевой промышленности «Таджикистан-2026». Советы специалиста. Полезные свойства базилика и его применение. В Республике Таджикистан продолжается активная уборочная кампания зерновых культур, которая в настоящее время охватывает практически все сельскохозяйственные регионы страны. По данным Министерства сельского хозяйства, в целях координации процесса уборки урожая и оказания практической помощи земледельцам создан специальный оперативный штаб, который контролирует своевременное проведение работ и предотвращение потерь урожая. По состоянию на 5 июня текущего года в стране уже собрано 110 099 тонн зерновых культур. Уборка проведена с площади 31 480 гектаров. Эти показатели свидетельствуют о стабильном ходе кампании и высокой мобилизации сельхозпроизводителей. В целом, в 2026 году в хозяйствах республики, как в коллективных, так и дехканских, зерновыми культурами засеяно 293 702 гектара земель. Из них под пшеницу отведено 195 106 гектаров, что делает эту культуру основной в структуре посевов зернового сектора страны. На данный момент убрано 25 426 гектаров пшеничных полей. Валовой сбор пшеницы составляет 92 719 тонн. Средняя урожайность достигает около 40 центнеров с гектара, что считается достаточно высоким показателем для текущих климатических условий сезона. В структуру зерновых культур, выращиваемых в стране, входят также ячмень, фасоль, нут, маш, рис и кукуруза. Эти продукты традиционно занимают важное место в рационе населения и являются основной продовольственной безопасности республики. Министерство сельского хозяйства подчеркивает, что развитие зернового сектора остается одним из приоритетных направлений аграрной политики страны. Ведется работа по расширению посевных площадей, внедрению современных агротехнологий, а также улучшению семенного фонда. Особое внимание уделяется регионам с благоприятными природно-климатическими условиями. В частности, Хатлонская область традиционно считается одним из ключевых зон выращивания зерновых культур. Именно здесь наблюдается наиболее высокий темп уборки урожая, и регион занимает лидирующие позиции по производственным показателям. В то же время в горных и высокогорных районах, включая Горно-Бадахшанскую автономную область, сроки уборки смещаются и начинаются значительно позже, как правило, с августа месяца, что связано с климатическими особенностями региона. Уборочная кампания в стране продолжается в плановом режиме, а государственные структуры прилагают усилия для обеспечения продовольственной стабильности и своевременного сбора урожая без потерь. 21 августа текущего года в столице Республики Таджикистан, города Душанбе, состоится знаковое событие в сфере промышленности и экономики. Первый международный форум и выставка пищевой промышленности под названием «Таджикистан-2026». Данное мероприятие организуется при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Форум станет крупной площадкой для демонстрации достижения пищевой промышленности страны, а также для укрепления международного сотрудничества в сфере переработки и производства продуктов питания. В мероприятии примут участие представители промышленных компаний, экспортеры, инвесторы и предприниматели из различных стран мира. Ожидается, что форум станет важным шагом в расширении инвестиционного потенциала Таджикистана и привлечении новых технологий в перерабатывающую отрасль. Основными целями проведения выставки является развитие пищевой промышленности, внедрение современных технологий производства, обмен международным опытом, а также расширение торгово-экономических связей между странами. По данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, в стране на сегодняшний день функционирует более 921 предприятия по переработке пищевой продукции. В этих предприятиях занято свыше 15 600 работников, что подчеркивает значимость отрасли для национальной экономики и рынка труда. Пищевая промышленность рассматривается как стратегически важный сектор экономики.
экономики страны. Она тесно связана с аграрным производством и играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка продуктами питания, а также в развитии экспортного потенциала государства. Исторический регион на территории современного Таджикистана был известен как центр производства высококачественных продуктов питания. Археологические данные и исторические источники свидетельствуют о развитых традициях переработки сельскохозяйственной продукции еще в древние времена. Особую известность имеют таджикские сухофрукты, которые пользовались высоким спросом на Великом Шелковом пути. Также были широко известны традиционные виды растительных масел и сельскохозяйственных продуктов, отличающиеся высоким качеством и экологической чистотой. Проведение международного форума в Душанбе рассматривается как важный этап продвижения национального бренда таджикской пищевой продукции на мировом рынке, а также как возможность привлечения инвестиций в модернизацию отрасли и развитие экспортных направлений. Базилик – один из древнейших ароматических растений, известный человечеству с глубокой древностью. Его использовали еще в Древнем Египте, в том числе в ритуальных и медицинских целях. Сегодня в мире известно около 150 видов этого растения. В составе базилика содержится широкий спектр полезных веществ – эфирные масла, витамины группы В, витамины А, С, И, К, а также минералы калий, кальций, магний, железо, цинк и другие микроэлементы. Благодаря этому растения обладают выраженными лечебными свойствами. По мнению специалистов, базилик способствует укреплению иммунной системы, улучшению работы пищеварения, снижению уровня холестерина и нормализации обмена веществ. Также он оказывает противовоспалительные и антибактериальные действия. Настои и чай из базилика используются при заболеваниях дыхательных путей, включая бронхит, а также при простудных заболеваниях. Он помогает облегчить дыхание, способствует выведению мокроты и улучшает общее состояние организма. Кроме того, базилик оказывает положительное влияние на нервную систему, помогает при стрессах и нервных перегрузках, улучшает сон и общее психоэмоциональное состояние. Однако специалисты предупреждают, что несмотря на полезные свойства, базилик имеет и противопоказания. Его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с нарушениями свертываемости крови, тромбозами, тромбофлебитом, а также при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях. Ограничения также касаются людей с эпилепсией, сахарным диабетом первого и второго типа, а также детей младше 7 лет. При чрезмерном употреблении возможно нежелательное воздействие на организм. Хранить свежий базилик рекомендуется в холодильнике не более 5-7 дней. Для длительного хранения его можно сушить в тени в хорошо проветриваемом месте. Сушеные растения сохраняют свои свойства до 2 лет. Помимо лечебного применения, базилик активно используется в сельском хозяйстве. Его высаживают рядом с другими культурами для защиты от вредителей, так как его аромат отпугивает насекомых и способствует экологически чистому земледелию. Базилик является не только кулинарной пряностью, но и ценным лекарственным и агротехническим растением, которое широко используется в быту, медицине и сельском хозяйстве. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Обузи Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угуло Январи. Спасибо, что были с нами.

0: из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Международные инициативы Таджикистана в сфере водных ресурсов и климата представлены в Бангкоке. Археологи Таджикистана и Франции провели совместную экспедицию. Дорогу Чимтепа-Шарура-Гисар открыли после капитального ремонта. Душанбе обсудили вопрос создания национальной информационной системы. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Саной Бойзуда накануне в Бангкоке принял участие в глобальной конференции по изменению климата и целям устойчивого развития. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. В своем выступлении заместитель министра отметил вклад Республики Таджикистан в продвижение глобальной повестки дня в области водных ресурсов и климата посредством международных инициатив, включая международное десятилетие действий «Вода для устойчивости». Развития 2018-2028 годы и Международный год ледников 2025. Было подчеркнуто, что Республика Таджикистан готова продолжать плодотворное сотрудничество с международными партнерами в борьбе с изменениями климата, укреплении сотрудничества в водном секторе и реализации цели устойчивого развития. В Душанбе обсудили вопросы национальной информационной системы энергетического сектора Республики Таджикистан. Как сообщили в пресс-центре Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, участники рассмотрели вопрос управления отраслью на основе данных и внедрения координационного центра кибербезопасности энергетического сектора. В работе мероприятия приняли участие эксперты и специалисты отрасли. В процессе реформирования энергетического сектора, создания национальной информационной системы как единой платформы для сбора, обработки, анализа и обмена отраслевыми данными является реальной необходимостью. Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию. Полевые исследовательские работы Вражской долины, в частности, в Вражском, Таджикабадском и Ляжском районах, сообщили в Агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Участники совещания обсудили полученные результаты и внесли предложения по его углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Восьми с половиной километровую дорогу Чимтепа-Шарура-Гисар открыли после капитального ремонта, сообщает исполнительный орган государственной власти города Гисара. Дорога имеет республиканское значение и является важным альтернативным маршрутом для въезда в столицу, а также в города и районы Гисарской долины. Проект реализован по инициативе исполнительного органа государственной власти города Гисара при активном участии местных предпринимателей и руководителей промышленных предприятий. На сцене экспериментального театра юного зрителя имени Мухаммаджона Касымова 30 июня состоялась премьера спектакля «Бабуджон Гафуров», посвященная жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля, ученого и героя Таджикистана. В беседе директор театра Фердавс Косымов отметил, что постановка создана на основе исторических документов, писем и других достоверных источников и переносит зрителя в эпоху, когда судьба нации и историческая идентичность таджиков находились в центре политических дискуссий и борьбы. Наряду с Бабуджоном Гафуровым зрители увидели образы Мирсаида Миршакара, Садриддина Айни, Мухаммаджона Касымова, Мирзо Турсунзаде и Туфы Фазыловой. Спектакль переносит зрителя в культуру, научную среду той эпохи, в которой формировались судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Верховный суд США подтвердил, что все люди, родившиеся на территории Соединенных Штатов, имеют право на автоматическое получение американского гражданства. Таким образом, суд отклонил попытку президента Дональда Трампа ограничить действие этого конституционного принципа, сообщает BBC. Решение было принято большинством голосов. 6 судей выступили против указа президента, а 3 поддержали позицию администрации. Указ, ограничивающий право на гражданство по рождению, Дональд Трамп подписал в январе 2025 года, вскоре после вступления в должность президента. Документ предусматривал изменение порядка предоставления гражданства детям, родившимся в США, если их родители не являлись гражданами страны или не имели права на постоянное проживание. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила новый доклад, посвященный ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в странах Европы и Центральной Азии. Несмотря на достигнутый регионом значительный прогресс в борьбе с голодом, эксперты отмечают сохраняющиеся проблемы, связанные с неравенством в доступе к качественному питанию, ростом стоимости продовольствия, распространением ожирения среди взрослых и увеличением числа детей с избыточной массой тела, сообщает пресс-служба ООН. Согласно докладу, распространенность недоедания в регионе с 2006 года остается ниже порогового уровня на 2,5%. Этот показатель значительно ниже среднемирового уровня, который по состоянию на 2024 год составлял 8%. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
3: «Овози Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овози Тоджик».

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Шахнаме – великий учитель древности и путь к национальному процветанию. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 5 декабря 2023 года.

0: заявлял, что мы должны знать, кто наши предки и кто мы сами, то есть знать наши корни, чтить их и гордиться тем, что мы арийского происхождения. Напомним, что с целью углубленного изучения славной истории таджикского народа, бессмертная книга Бабуджона Гафурова «Таджики» была издана за счет резервного фонда президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и до празднования 30-летия государственной независимости от имени главы государства была распределена каждой семье. «Шахнаме» – эпическая поэма, написанная Фердоуси, бесценная история, стала обсуждаться в литературных и научных кругах, среди соотечественников и в обществе в целом. «Шахнаме» имеет глубокие корни в истории таджикского народа и считается горизонтом понимания прошлого истории нации. Эта эпическая поэма впервые была предложена к изучению султаном Махмудом в Газневидской империи, но с течением времени потеряла свое значение. Лидер нации Эмомали Рахмон видит в чтении и изучении «Шахнаме» современное средство для поднятия статуса этого шедевра и его восстановления в сердцах таджиков. Народа. Одной из форм реализации этой инициативы стало издание «Шахнаме» в нескольких томах и распространение в 2-3 миллионах экземпляров. Это небольшое дарование для восстановления связи таджикского народа с его культурным и историческим наследием. Данное мероприятие поможет углубить знания о прошлом истории нации и представить наследие в новом свете. Эта инициатива, предпринятая главой государства, открывает новую страницу в просвещении нации и восстановлении ее культурного наследия, от которого наши предки были оторваны. «Шахнаме» теперь будет восприниматься как символ царского прошлого, и его изучение станет одним из шагов к интеллектуальному и культурному развитию народа.
1: Аскарели Раджабов, заведующий отдел истории искусства Национальной академии наук Республики Таджикистан. Уважаемый президент Республики Таджикистан, лидер нации Эмомали Шарипович Рахмонов для каждой семьи подарил таджики из этого же, чтобы народ знал свои истории, свои богатства, духовные богатства. Новые инициатива нашего уважаемого президента – это заново издали творение мирового художественного наследия – это «Шахнаме» Абулькасыма Фердоуси. Вы знаете, что «Шахнаме» действительно это наравне «Илиада», «Одиссея» и «Гомера». Выдающийся востоковед Тёдор Нольдек в своей работе «Persian Letters», персидской литературе написал, говорили, оценили вот это «Шахнаме» в историю мировой цивилизации, историю мировой наследия, говорили, да, «Илиада», «Одиссея» – это действительно творение, которое нет сравнимого. «Шахнаме» Фердоуси рядом, который стоит рядом, это «Илиада», «Одиссея», кроме вот высокохудожественной ценности это «Шахнаме», он имеет возвышенный дух, который ни «Илиада», ни «Одиссея» не имеет такого возвышенного духа. Поэтому новое вот это издание, новый «Шахнаме» Фердоуси, посвященный предстоящий праздник 35-летия государственной независимости Таджикистана, это большой подарок нашего этого президента народа Таджикистана. Таджик не только Таджикистана, за пределы Таджикистана. Поэтому «Шахнаме» – это великое творение. Это письменное эпическое наследие нет в мировой культуре наравне с «Шахнаме» Фердоуси. Перед руководством директор Института востоковедения академика Бабаджан Гафуров были изданы самые лучшие научно-критические тексты «Шахнаме», которые это уже сейчас мировой науки признают самые лучшие издания вот этого живого. Хотя Жол Муль, великий востоковед, подготовил это «Шахнаме» Фердоуси. Но в данное время все ученые, которые занимаются «Шахнаме», издают, пишут научно-теоретические работы, они считают московские издания вообще-то один из самых лучших изданий. Поэтому это новое издание тоже раньше, которое в Таджикистане, начиная конец 60-х годов, сделали наши ученые Институт востоковедения Академии наук Республики Таджикистан под руководством, который выполнен крупный ученый Бахром Сируз, Камоль Айни, Зохер Ахрори и другие. Это тоже является опираясь на издание, московское издание. Это самые лучшие издания. «Шахнаме» Фердоуси – это самые лучшие произведения, которые нам дает любовь к родину.
2: Патриотизм.
1: Патриотизм, как беречь наше духовное наследие. Шахнаме и Фирдауси Бунмаи Хувати Орои. Это говорит о этом же не только патриотизме.

патриотизм – это основа нашего патриотизма. Патриотизм мы должны учить у Фирдауси. Фирдауси, как говорит, «Хама джои эрон цароимам манас, хама некубадаш бараймарас». Таджикистан для нас – это наше богатство, наше духовное наследие. Мы должны научить вот то, что великий Фирдауси говорит. Любить Родину, любить свою землю, защищать свою Родину от иноземных захватчиков. Каждый свою Родину как зеницу ока надо, как говорит Фирдауси. Поэтому это Родина для нас. Поэтому мы должны учить у Фирдауси быть благородны сами. Дружба, взаимосвязи людей, выступать против ненависти. Самые гуманистические идеи, которые он возвышает, действительно, Фирдауси, свои бессмертные произведения. Поэтому данная сегодня геополитическая ситуация, это Шахнаме наш научит. Заново он призывает любить свою родину, свою землю, защищать свои интересы, свои духовные наследия, особенно гуманизм, взаимосвязи, взаимоотношения людей, взаимообогащение культуры. Вот это центральный мотив Шахнаме Фирдауси.

В контексте стремительной глобализации, когда культуры соприкасаются и сливаются, сохранение и продвижение национальной литературы становится важным фактором для сохранения уникальности каждого народа. Недавнее издание книги Бобы Джона Гафурова «Таджики» сопровождалось ее массовым распространением среди семей, подчеркивая ценность национальной культуры в обществе. Это духовное дарование, сделанное по решению лидера нации Мамали Рахмона, не только способствовало укреплению патриотических чувств, но и стало примером для других стран в поддержке своей литературной культуры. Однако эта инициатива не останавливается только на одной книге. Важным шагом к сохранению национальной самоидентичности является публичное чтение таких произведений, как «Шахнаме Хакима Фердауси». В этой эпической поэме затрагивается широкий ряд моральных тем, включая патриотизм, героизм, верность и другие важные аспекты человеческой жизни. В этой эпической поэме затрагивается широкий ряд моральных тем, включая патриотизм, героизм, верность и другие важные аспекты человеческой жизни. Таким образом, чтение «Шахнаме» стимулирует обсуждение и понимание национальных ценностей и традиций. Подобные усилия не только продвигают и популяризируют национальную литературу, но и способствуют углубленному изучению исследований в области литературоведения. Это открывает новый путь для развития национальной культуры и идентичности, вызывая интерес к истории и традициям нации. Чтение книг и выступления с обсуждениями литературных произведений не только способствует развитию культурного наследия, но также играет важную роль в формировании гражданской позиции и патриотизма. Оно поддерживает континуитет поколений, передавая духовное наследие и ценности национальной идентичности будущим поколениям. Инициативы, направленные на поддержку и распространение национальной литературы, имеют значительное значение для укрепления культурного достояния и духовной идентичности нации. Книги, такие как «Таджики» и «Шахнаме», продолжают играть важную роль в формировании национальной самоидентичности и способствуют развитию общества в целом.

Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провозгласил важный шаг по возвращению таджикского народа к его корням через презентацию Шахнаме. Это событие не просто праздник культуры, оно представляет исцеление многовековых ран, отодвинутых столетиями. В представлении этого невероятно важного литературного произведения лидер нации демонстрирует понимание того, что нация и народ всегда процветают под влиянием книг. В эпоху, где отсутствие книг и их незначимость в обществе вызывают пробел в жизни народа, Шахнаме восстанавливает гордость, является учителем языка, воспитывает внутренний героизм и подчеркивает древность таджикской нации. Лидер нации признает важность чтения книг в изменении нашей жизни, мыслей и действий, а также в создании прочного барьера против идеологических угроз. Президент Республики Таджикистан совершил окончательный акт национализации и восстановления культурного наследия таджикского народа, объявив о намерении подарить книгу Шахнаме каждой таджикской семье. Это дарит возможность испытать удовольствие чтения и углубляет понимание ценности и мудрости этого многовекового произведения. В рамках проведения республиканских конкурсов чтецов и мероприятий за последние годы чтение книг и общие знания о чтении приобрели особую ценность в обществе. Эти усилия стали новой и обещающей основой для укрепления национального образования, что подчеркивает важность таких событий и презентации целых книг наших предков. Этот шаг является новым толчком для укрепления национальной духовности, культуры и процветания таджикского народа, демонстрируя осознание основателем национального мира и единства важности национальной истории и культуры. Следующие миллениумы и тысячелетия будут свидетелями усиленной национальной самоидентификации и устранения ран, причиненных длительным отдалением от наших исконных истоков.

памирская культура – это уникальная смесь из древних зороастрийских верований и исмаилизма, шиитская ветвь в исламе, которая сформировалась больше 1000 лет назад и сохранилась до наших дней в условиях изолированности высокогорного региона. Благодаря археологическим исследованиям стало известно, что когда-то элементы памирской культуры были распространены в нескольких горных районах Центральной Азии, но сегодня ее можно увидеть, лишь отправившись в путешествие по Памирскому тракту. История памирской культуры началась более 2000 лет назад, когда в эти края пришли индоиранские народы и принесли с собой зороастрийскую культуру. Суровые условия жизни в горах наложили свой след на традиции, ритуалы, а природа Памира повлияла на визуальные символы, образы и орнаменты. В 18 веке Центральную Азию захватывает арабский халифат, который проводит повсеместную исламизацию. Но в отличие от других регионов на Памире, местные жители принимают веру шиитской ветви ислама и принимают ее добровольно, без какого-либо сопротивления. Исмаилизм был принесен проповедниками, а не армией. К тому же догмы исмаилизма не вызывали отторжения у последователей зороастризма. У исмаилитов есть свой духовный лидер, который носит титул Агахан. И сегодня на Памире почитается 50-й имам. Он, в свою очередь, оказывает социальную помощь единоверцам, строит учебные заведения на Памире.

важная и многогранная часть памирской культуры – памирские языки. Это целая система языков, которые делятся на северо-памирские и южно-памирские языки, имеют разделение на различные диалекты и распространены в Таджикистане, Афганистане и даже Китае. Некоторые из них признаны мертвыми, а некоторые рискуют стать таковыми. Чтобы сохранить их, создается письменность. Где-то используется латиница, где-то кириллица. Ну, а какие-то языки вовсе пытаются записывать на арабском алфавите. Северо-памирские языки включают бартангский, вымирающий язык, на котором еще говорят в долине реки Бартанг. Ваншский, мертвый язык, был в обиходе до конца XIX века в долине реки Ванч. Дарваршский, мертвый язык, был в обиходе до XV века, и о его существовании известно лишь благодаря особой топономике и некоторым летописям. Рушанский язык. Он распространен на обоих реках реки Пянж, на таджикской и афганской сторонах. Для него создали письменность, но носители языка ею практически не пользуются. И есть риск его исчезновения, так как говорящих на рушанском не более 10 тысяч человек. Сарыкольский – вымирающий язык, который еще можно услышать в Мургабе, но большая часть его носителей живет в Ташкургане, это Китай. Хувский – язык из селения Хув. Этот язык считается одним из диалектов рушанского языка. Шугнанский – один из крупнейших памирских языков, на котором говорят более 100 тысяч человек. Его преподают в школах, и он наравне с таджикским является линго-франко в горном Бадахшане. Язгулямский язык, распространенный в долине реки Язгулям в Западном Памире, не имеет устоявшейся письменности, но попытки создать ее не прекращаются уже более 100 лет. Баханский – один из крупнейших памирских языков, который распространен в Таджикистане, Афганистане, Пакистане и встречается даже в Китае. Известно несколько книг, выпущенных на баханском языке, а число носителей составляет примерно 75 тысяч человек. Ишкашимский – исчезающий язык, на котором говорят не более 800 человек из нескольких селений в районе Ишкашима. Идыга – исчезающий язык, на котором говорит одноименная народность в Пакистане. Мунджанский – исчезающий язык, на котором говорят жители долины реки Мунджан в Афганистане. Некоторые лингвисты считают, что он является единым языком сиидга. Санглический – исчезающий язык, является диалектом ишкашимского. На нем говорят не более 1500 человек и преимущественно на приграничной территории в Афганистане. Особым символом памирской культуры является устройство традиционного дома. Внутреннее убранство наполнено сакральными символами, а большая часть обычаев и традиций приходит в обозначенных частях дома. Символика дома привязана к мусульманским святым, а до прихода ислама их место занимали божества зороастризма. Если не обращать внимания на бытовые предметы, то может показаться, что памирский дом – это своеобразный храм. Памирский дом называют чит, и его устройство не меняется уже более 1000 лет. Стены дома строят из камня и глины, а крышу и опорные столбы из дерева. Когда-то в центре дома располагалась сливная яма, которую накрывали большим камнем, а по периметру размещались различные жилые зоны. Кухня, угол для гостей, угол для детей, мужская и женская половины. Дом обязательно должен держаться на 5 столбах, у каждого из которых свое название и свое религиозное значение. Также особый смысл заложен в устройство крыши со световым окном в центре, по которому, помимо прочего, определяли время дня.
столб пророка Мухаммада, центральный столб, при зороастризме носил имя бога Сараоша, Суруша, Сраоша. Этот столб символизирует вечность мира, его нерушимость. Около него устанавливают колыбель новорожденных мальчиков. Столб пророка Али является символом дружбы, любви и верности. До исламскую эпоху назывался столбом бога Митры. Испокон веков у этого столба усаживают новобрачных, чтобы новая семья была счастливой. Столб Биби Фатимы, дочери пророка Мухаммада и жены Али. До прихода ислама назывался именем богини воды Ардри Висуры, Анахиты. Символизирует чистоту и изобилие в доме. По традиции возле этого столба готовят невесту к свадьбе. Столбы Хасана и Хусейна, сыновей пророка Али, расположены у входа и соединены между собой перекладиной Бучкагич. В зороастрийские времена столбы носили имена богов Замеда и Озара. Они символизируют землю и солнце. Все религиозные обряды проводят у этих столбов. Крыша памирского дома называется Чорхуна. Она представляет собой четырехступенчатый свод с квадратным световым окном в центре. Четыре уровня свода символизируют четыре стихии, а окно – связь с космосом, с небесными силами, с Богом. Сегодня памирская культура испытывает значительное влияние мировой культуры, и ее часть, в частности, языковая, постепенно теряется. Но благодаря сохранению традиций внутри памирского дома, эта изолированная годами древняя культура будет существовать еще очень долго. –

0: Уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию размышления профессора Бахринисо Кобиловой о традициях и обрядах Памира.
1: Мы очень тесно сотрудничаем с Университетом Центральной Азии, при поддержке которого были изданы 3, 4, 5 книги «Музыкальное искусство Памира» Нуржанова, Караматова, и вот я была автором. Они любезно предложили нам свою помощь. Мы с ними сотрудничаем с 2009 года. Ну и вот, поскольку у нас есть архивные материалы, хранятся в Институте истории, археологии и этнографии имени Дониша Национальной академии наук Таджикистана, их и интересует, насколько мы исследуем эти материалы. И предложили написать мне статью в свой научный доклад, значит, Университет Центральной Азии. Я, конечно, очень с радостью согласилась, потому что я уже вообще давно занимаюсь женскими песнями, и меня это направление очень волнует, потому что, как я в этой статье написала, я привела цитату Гоголя, что песни женщин – это их внутренний мир, это интимная сторона их жизни. То есть то, что они не могут вот так вот открыто говорить, они могут это через песню выразить. Ну и, конечно, меня эта тема заинтересовала, и я вот, значит, написала такую обширную статью с иллюстрациями, архивными материалами, фотографиями, и приложила к нотному примеру аудиозаписи. Но это уже другая тема. Нужно, конечно, популяризировать наши вот то, что вот вышло «Музыкальное искусство Памира», ноты. Этого недостаточно, потому что не все владеют нотной графикой, понимаете? Нужно делать электронный каталог наших записей, чтобы сохранить их и не только на нотах, но и вот в записях, чтобы они были доступны тем, кто интересуется культурой, искусством и историей таджикского народа. Ну и что я хочу еще сказать, что необычное то, что... Вообще памирская музыка, она отличается от музыки других регионов Таджикистана. Угу. Возможно, вот я писала и везде говорю и пишу о том, что Памир, он вообще труднодоступный район, что изолирован от других, так сказать, частей Таджикистана. В силу вот этой труднодоступности географической, они сохранили вот эти свои жанры.
2: Первозданные,
1: да. Вот, например, вот такие песни женские, как «Даргелек», «Даргельмод», «Бульбули», как правило, они поются на своих языках. Угу. Вот, если, например, там «Марсия», «Мадо», там «Касида», они поются на стихи классиков таджикско-персидской поэзии, то эти вот они больше народные. И вот, например, что такое «Даргельмодик»? Это материнская печаль. В этой песне участь женщины, она свою участь поет, о своей участи. Ну, девушки выходят замуж, если не в своем селении, так, может быть, даже через реку, на другом берегу реки. И вот когда мать скучает или дочь скучает по матери, они поют вот эти песни, и как бы вот они вот так вот передаются. Или «Бульбулик» — это соловьиная песня. Это женщина, подобно птице в клетке, которую вот заточили, или вот в доме, она никуда не может выйти, простор своим чувствам дать. И вот она через песню выражает свои чувства, свое внутреннее
2: там
1: состояние.
2: Там все-таки суровый климат, суровые условия.
1: Суровые условия, конечно, да. И вот это вот все сказывается. И, это... Что такое песня? Песня – это неотъемлемая часть судьбы женщины, понимаете? Это так и есть. И вот даже вот эта вот вышивка, вот то, что они джурабы вот эти вот вяжут, там все, это тоже вот они вкладывают свою душу вот в это искусство, понимаете? Быт там, конечно, их засасывает, как и всех женщин всегда, все, но в какие-то вот минуты, вот, допустим, при укладывании ребенка в колыбель, вот эта «Алла» песня, да, она у всех народов это есть, это не только на Памире, это вообще и не только у таджиков, это у всех народов вот это вот есть, что мать укладывает ребенка в колыбель, и вот она его укладывает, ребенок засыпает, и она невольно переходит на рассказ о себе.
2: Вот у памирцев это было, да? Вы сами непосредственно ездили туда, чтобы собирать этот материал?
1: Я, к сожалению, когда приступила уже к изучению памирской музыки, экспедиции, как бы, вот такие вот плановые, которые были в нашем отделе, они уже прекратились. Вот. Но у нас в планах есть возобновить эти экспедиции. Но я хочу сказать, я не собирала сама материал, но в нашем институте настолько богатый материал, который нужно и не один исследователь, а несколько исследователей нужно, чтобы они все это, так сказать, анализировали. изучали. Угу. Вот, поэтому я сейчас довольствуюсь тем, что у нас есть. А есть у нас, я еще раз повторю, очень много.
2: Просто нужно время.
1: Нужно время, да. Во-первых, у меня очень много времени уходит на то, чтобы вот с этих магнитных лент переносить на компьютер, оцифровывать вот эти записи. Потом это очень тонкая, хрупкая работа, потому что за 50 с лишним лет ленты сохлись. Да. И вот я вот очень, даже вот порой рукой сижу вот так вот, кручу, а не магнитофоном, чтобы вот не порвать, не дай бог. А если порвется, то склеиваю скотчем, потому что такой материал уникальный уже не собрать. Вот в том виде, который вот собирали вот Нуржанов и Караматов. Не это красиво. С 59 года по 83-й они вот, ну, с перерывами, они объездили весь Бадахшан, весь западный вот Памир. Конечно, этого материала хватит на десятки исследований.
2: Вообще Нуржанов был уникальный человек, да. Многосторонний. Да. Такой его всегда все интересовало.
1: И вы знаете, вот, что интересно вот у Нуржанова, да, вот у него же он искусствовед, доктор искусствоведения. Но первая его специальность, он был кандидатом по этнографии. Вот это вот его направление, вот это этнографическое, оно, вот оно как раз и послужило тому, чтобы был собран такой уникальный материал. Потому что вот эта его профессия этнографа, она ни перед чем его не останавливала. Вот он даже вот рассказывал, что вот когда мы собирали, вот пойдем в селение, этот человек там ушел, там в поле куда-то, все. Он все равно возвращался и вот добивался своего. Вот даже там, где, казалось бы, невозможно было собрать материал, Нуржанову это удавалось в полной мере. Иногда он даже возвращался, потому что ему казалось, что он недостаточно собрал материала. Иногда они попадали на похороны и там записывали процесс. Там же поют всегда вот женщины фалак поют, мужчины поют мадо в течение 3 ночей. Вот этот танец поэмал, который он зафиксировал, вот эти фотографии, понимаете. Но это еще при том, что в то время, когда они с Караматом собирали этот материал, не было такой совершенной техники. Это были огромные магнитофоны, которые приходилось на себе тащить. Он говорит, а как мы переходили реку Бартанг? Она говорит, такая была бурная, говорит. И вот мостик на 2 веревочках, можно сказать. И вот так вот он, вот, чтобы вот это вот собрать и сохранить для потомков, он вот, можно сказать, даже жертвовал своей жизнью. Это ему удалось. И вот я очень рада, что мы успели при жизни Нурджанова опубликовать все 5 томов музыкального искусства Памира, которые они с Караматом запланировали. Караматов увидел 4-ю, но 5-ю не увидел. Конечно, есть еще неисследованный материал, который можно еще и в 6-ю книгу включить. Можно вообще уже, знаете, как-то, если продолжить эту работу, то уже не так, как мы делали, а к книгам приложить диск с записями. Или сделать какой-то вот эксклюзивный том, чтобы вот самое лучшее из 5 томов взять и вместе с этим, вот с нотами, все, дать записи этих песен. Это было бы здорово с иллюстрациями. Потом уникальность, конечно, вот Нуржанова, Караматова, в чем заключается, когда вот они ездили по этим селениям. Они все вот в дневники свои записывали, от кого они записали, какого года рождения этот человек, какое у него происхождение. Вот. Ну, в общем, все фиксировали подробно.
2: Песни да. тоже разные.
1: Да. Классификация, значит, песен и жанров идет по жанрам в этих 5 книгах. Если первый том посвящен песням, ну, естественно, это там сначала революционные песни, все, а потом уже это надо было, это было советское время, это 78-й год, а потом уже они перешли уже на собственно народное творчество. Второй том посвящен пантомиме, театру. Третий том – это самый большой том. Это обрядовая музыка. Это рождение, похороны, свадьба и календарные песни. Четвертый том посвящен сказкам, легендам, эпосам. А пятый том – это уже инструментальная музыка. И есть кое-какие вокальные номера, которые не вошли в первый том. Вот потому что по мере исследования наших вот этих музыкальных архивных материалов находится что-то новое. Но опять же повторяю, эти 5 томов – это только как бы вот наличие того, что у нас есть. А исследования такого научного там еще нет. Там есть описание, там есть, конечно, там есть наука, естественно, есть. Но вот специального научного исследования по музыкальному искусству Памира, поэтому нет. Это как база данных у нас идет.
2: Все, что просто собрали, то и опубликовали.
1: Да, то опубликовали в виде нот. Вот. А теперь нужно это все исследовать. И, конечно, я вот пытаюсь сейчас это вот то, что вот женские песни в народной культуре Бадахшана, это маленькая крупица того, что мы собрали, понимаете, того, что мы зафиксировали. Вот таких, конечно, вот всем этим жанрам, которые присущи только, вот, например, этому региону. Допустим, ну, фалак, конечно, и в Куляве поют, но на Памире свой фалак. Фалак, мадо, марсия, хасида, там, Исмаил Нома, вот эти вот поэмы. Это все, конечно, нужно вот по каждому жанру, это может быть несколько исследований научных. Это очень интересно. Времени
2: мало. У вас есть еще ученики или соратники, с кем вы сейчас работаете?
1: Ну, конечно, мы вплотную работали с профессорами Нурджаном Караматовым, но сейчас их нет. В таком плане, конечно, как с ними я работала, такого сейчас у нас...
2: Есть ли молодые люди вот так же заинтересованы?
1: Есть. Недавно защитил диссертацию мой аспирант Нурмадзода Хасан. Он работает в Национальном музее при президенте Республики Таджикистан. И он защитил диссертацию по коллекции музыкальных инструментов таджикского народа в музеях Республики Таджикистан. Угу. Очень талантливый.
2: Тут нужен болеющий человек.
1: И болеет. Прежде чем, значит, защитить диссертацию, он собрал огромный материал. Он объездил весь Таджикистан. И, в частности, он был на Памире. И он зафиксировал все музеи, которые и, как бы, республиканские, и частные. И вот, действительно, у него душа болит за состояние этих инструментов. Угу. Потому что не все здания соответствует музейным стандартам. Вот. И он это все писал, и в рекомендации своей диссертации он это все указал, что нужно делать для улучшения сохранности. Потому что музыкальные инструменты – это тоже наша история, это культура наша. Понимаете, еще вот древние инструменты нашел, которые вот показывают именно культуру нашего народа. Вот. Есть такие. Я вот стараюсь, конечно, вот сейчас подбирать себе учеников, чтобы потом им вот это вот передать.
2: Если есть такие люди, то за нашу историю можно быть спокойным. Эти все 5 томов, они посвящены только вот...
1: Музыкальному искусству Памира.
2: Только Памира.
1: Да, они так и называются, музыкальное искусство Памира.
2: Ага. А другие регионы, значит, тоже ждут своей очереди?
1: По мере возможности. Мы, конечно, стараемся делать по крупицам.
0: Добавим, что в последнее время на Памир приезжают ученые из разных стран, чтобы исследовать традиции и верования, которые сохранились здесь с древних времен и наполнены древним сакральным смыслом. Этим и интересен этот уникальный регион Таджикистана.

0: их тем. Новости культуры и искусства.
1: 105.4 FM. Радио «Оазис Тоджик» в информационном пространстве Фархорского района.

Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.